Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного.
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов, Многие из них удалили с российских платформ, но на радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире не только. С Новым годом, радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Весь наш отряд собрался вечером, чтобы подвести итоги дня и уточнить планы на завтра, как мы это делали ежедневно. Мы собирались в большой комнате школы, где, по-видимому, происходили занятия военного кружка. На стене были развешаны части винтовок и револьверов, схемы, мишени, противогазы и прочее. Вдруг раздался резкий стук в дверь, и, не ожидая ответа, в комнату вошел молодой военный врач. Он огляделся и неверным шагом, шатаясь, направился к столу, за которым я сидел. Его лицо было темное, в глазах страдания. Он подошел к столу и оперся о него рукой. «Я Марголин, я заболел чумой», — еле слышно сказал он, и тут же его вырвало, и он упал. Рвота ударилась о стол и обрызгала меня и окружающих. Я быстро сорвал со стены противогаз, надел его и наклонился над лежащим на полу Марголином. Он был без сознания, потемневшее лицо, запавшие глаза, очень частый пульс, хриплое частое дыхание. Санитары положили его на носилки, я закрыл ему лицо марлей, и его понесли в чумной барак.
3: Это отрывок из мемуаров советского вирусолога Льва Зильбера. Если вы слушали выпуск «Почему мы еще живы» про клещевой энцефалит, то уже знаете этого ученого. Именно Зильбер открыл клещевой энцефалит во время экспедиции на Дальний Восток в 1937 году. Но это была не первая его длительная командировка. За 7 лет до нее ученый побывал в Нагорном Карабахе. Туда его, в то время директора Азербайджанского института микробиологии, направил наркомздрав, чтобы Зильбер подавил вспышку чумы. Да-да, чума может ассоциироваться у вас с чем-то давно забытым. Со средневековыми замками, рыцарскими турнирами и костюмом врача с клювом. И это понятно. Так вышло, что черная смерть, так называют вторую в истории человечества пандемию чумы, которая в середине 14 века выкосила десятки миллионов человек в Европе, Азии и Северной Африке, оставила, наверное, самый большой культурный отпечаток. Но на деле крупных пандемий чумы было как минимум три. И последняя официально закончилась только в 1950-х годах, всего лишь 75 лет назад. В начале 30-х, когда 24-летний коллега Зильбера, доктор Лев Марголин, упал без сознания во время врачебного совещания, чума была уже хорошо изучена. Были известны и свойства возбудителя, и пути распространения инфекции. Вот только лекарство, которое могло бы спасти доктора, все еще не существовало.
2: Марголину было влито максимальное количество противочумной сыворотки. Медперсонал дежурил у его кровати круглосуточно. Делалось все возможное, чтобы его спасти. Через 40 часов он умер.
3: Что это за сыворотка? Почему она не сработала? И почему средства от чумы искали так долго? Привет, это Лена Чеснокова и подкаст «Почему мы еще живы». Наш новый выпуск про чуму. Казалось бы, это суперочевидная и напрашивающаяся тема в подкаст об истории медицинских открытий. Но мы как-то игнорировали этого слона в комнате целых 6 сезонов. И справляемся. Тем более тут и правда есть о чем рассказать. В этом выпуске будут трущобы Харбина, злые голодные блохи и много охотников за микробами. Это история про чуму. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировала я. Этот эпизод мы записали при поддержке партнера сервиса подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее.
4: Мертвые крысы на востоке, мертвые крысы на западе. Люди напуганы, будто это тигры. А через несколько дней после смерти крыс людей подкашивает, как падающие стены.
3: Так писал в конце 18 века поэт Ши Таонан из китайской провинции Юннань. Он наблюдал за стаями черных крыс, которых прямо на глазах у людей тошнило кровью, после чего грызуны умирали. Вскоре после такого город обычно накрывала эпидемия чумы. Поэт проницательно для своего времени подметил связь между грызунами и болезнью. Сегодня мы знаем, что она действительно есть, благодаря открытиям, о которых речь пойдет дальше. Но веками это было совсем не очевидно. Ну а если кто-то о чем-то и догадывался, то часто просто не успевал поделиться своим озарением с другими. Вот и Ши Таонан умер от чумы всего через несколько дней после того, как написал этот стих. Чума тысячелетиями время от времени объявлялась в Азии, и в Европе об этих вспышках просто ничего не знали. Но крысы имеют привычку следовать за человеком, потому что рядом с ним всегда есть еда. Так что едва мир стал чуть более глобальным, и с востока на запад потянулись торговые караваны, вслед за ними отправилась и болезнь. Именно так началась первая из трех больших исторических пандемий – Юстинианова чума. Назвали ее в честь византийского императора Юстиниана, который правил Восточной Римской империей, она же Византия, в VI веке нашей эры. В 541 году зараза прибыла из Центральной Азии в Египет, а оттуда по морю в столицу империи, город Константинополь. Там от нее умерло, по некоторым оценкам, до половины населения. В Европе она впоследствии унесла еще десятки миллионов жертв. Вторая пандемия, Черная смерть, которую я уже упоминала, снова пришла из Центральной Азии. Это было уже в 14 веке. С торговых кораблей, которые везли товары из земель Золотой Орды через Черное море, чума высадилась на Сицилию, оттуда быстро перескочила в Италию, а оттуда снова распространилась по Европе. Современные историки считают, что термин Black Death, черная смерть, появился только в 17 веке. В средневековых источниках пандемия называлась великой смертностью или просто чумой. По одной из версий, черной эту смерть могли называть, потому что кожа у некоторых заболевших чернела. При тяжелой форме чумы это действительно случалось. Черноту вызывают подкожные кровоизлияния и гангрена. Но вообще характерный и более распространенный признак болезни – воспаление лимфатических узлов. Они вздуваются и образуют то, что называют бубоны. Отсюда название «бубонная чума». Мы с вами уже 7-й сезон разговариваем про болезни, поэтому я, пожалуй, не буду делать интригу из того, что все это происходит из-за бактерий. Называется она Yersinia pestis. Почему такое имя, объясню попозже. А пока давайте разберемся, почему эта болезнь такая смертоносная.
5: К сожалению, у чумы есть специальная система, так называемая секреторная система, молекулярный шприц, которым она вводит свои белки в клетки иммунитета.
3: Говорит Михаил Фаворов, эпидемиолог и доктор медицинских наук.
5: То есть она атакует иммунитет, что приводит к таким катастрофическим последствиям. Эти белки блокируют фагоцитоз и усыпляют врожденный неспецифический механизм. Попадая в организм, чумная бактерия Yersinia pestis подвергается захвату макрофагами. Это одни из основных клеток первичной защиты, которые видят чужеродные белки, чужеродный какой-то микроорганизм, и его захватывают. И они должны, захватывая, ее там переваривать и убивать бактерию. Но чума настолько отличается от других, что она не гибнет внутри макрофага.
3: Ну, то есть в норме клетки нашего иммунитета, макрофаги, просто пожирают чужеродный микроб, и все, его нет. А вот микроб чумы специально дает себя съесть, потому что макрофаги не могут его переварить. И вместе с этой нашей клеткой бактерия отправляется путешествовать по организму.
5: Она же залезла в макрофаг, другие клетки их не видят. Плывет себе макрофаг, и в нем сидит чума. Ну и что? То есть он делает свою работу, все довольны. И таким образом макрофаги переносят ее в свое так называемое депо, в лимфатические узлы.
3: Лимфатические узлы – это такие как бы военные базы организма. В них собираются и активируются и сами макрофаги, и лимфоциты, и другие клетки иммунитета. И вот бактерия чумы наносит удар сразу по всей этой военной базе.
5: Там она выходит наружу, размножается в огромных количествах в лимфатических узлах. Там для нее оптимальная среда, хотя все другие гибнут. И вызывает гибель клетки и тяжелейшие некрозы. Ну, то есть гибель клеток и есть некроз. Лимфоузлы, соответственно, воспаляются, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, становятся болезненными, и вот это и называется появлением бубонов. Когда из этих бубонов возбудитель прорывается в кровь, развивается сепсис. Вы, наверное, знаете о том, что бывают тяжелейшие воспаления, септические, там, стафилококковые, других бактерий. А здесь практически всегда развивается сепсис. Ну, без лечения, я имею в виду. И, соответственно, бактерий миллиарды. Кровь прекращает свертываться, потому что это сплошной чужеродный белок, на который все эти фибрины накручиваются. И, соответственно, возникают кровоизлияния, шок и гибель больного.
3: Как вы понимаете, до появления микробной теории заболеваний в конце XIX века объяснить чуму не могли. А значит, и лечить ее не умели. Из доступных мер были молитвы, крестные ходы и окуривание помещений травами. А еще, конечно, еврейские погромы. Ну, потому что евреи в средние века считались причиной вообще всех христианских бед. В любой непонятной ситуации устраивая еврейский погром. Все это, конечно, не помогало. И с 1347 по 52 годы черная смерть уничтожила 25 миллионов человек. Треть населения Европы в тот период. Чума навсегда изменила жизнь и историю европейских государств. Приведу только один пример далеко идущих последствий. Люди умирали, деревни пустели, и рабочих рук не хватало. Из-за этого крестьяне стали диктовать условия, на которых продавали зерно. Где-то это привело к более быстрому развитию капитализма. А где-то наоборот. Крестьяне не смогли противостоять озлобленным господам, и кабала усилилась. Этот процесс историки называют вторым изданием крепостничества. А еще чума очень сильно повлияла на культуру и искусство. Черную смерть изображали на картинах в виде града, падающих с неба стрел, как кару Божью за грехи человечества. Вместе с войнами и голодом чума вдохновила художников на «Данс макабр» или «Пляски смерти». Это такой классический средневековый живописный сюжет. Люди из разных слоев средневекового общества кружатся в танцах под руку со скелетами. Ну, типа, перед смертью все равны. Ну а буквально в разгар пандемии итальянский писатель Джованни Боккаччо написал «Декамерон». Легендарный сборник из 100 новелл, в том числе, кстати, эротических, которые якобы рассказывают друг другу компания молодых итальянцев. Они сбежали от бушующей в городе чумы на отдаленную виллу. А уже в 20 веке шведский режиссер Ингмар Бергман снял про черную смерть свою знаменитую «Седьмую печать». Фильм про рыцаря, который бродит по зачумленной Европе и играет в шахматы с таинственной фигурой в черном.
6: Мия.
7: Что?
6: Я вижу. Такое даже сказать страшно.
7: Что?
6: Рыцарь сидит и играет в шахматы.
7: Я тоже вижу. Что в этом страшного?
6: А ты видишь, с кем он играет?
7: Один. Стоило так пугаться?
6: Нет, нет, не один.
7: А с кем?
6: Со смертью. Он играет с ангелом смерти.
7: Не говори такого.
6: Надо спасаться.
7: От смерти не спасешься.
6: Попробуем. Они увлечены игрой. Может, нас не заметят.
3: Смерть, играющая в шахматы, это тоже такой бродячий средневековый чумной сюжет. При этом удивительно, что на развитие медицины чума долгое время влияла, ну, разве что косвенно. Например, люди в средние века, хоть и не могли разгадать природу болезни, отлично понимали, что ее распространению надо как-то препятствовать. И так появился карантин. Единственная мера, которая хоть как-то работала.
5: Люди придумали, надо закрывать поселение. Никого не выпускать, никого не пропускать. И тут появилось что? Значение организованной системы. Наличие армии, наличие силовых структур. Если у вас не было силовых структур, она шла как хотела по всем странам и заражала и убивала миллионы. А там, где бароны выставляли войска, солдаты стреляли в обе стороны. Таким образом, что происходило? Чума как бы капсулировалась внутри каких-то поселений, и там это все заканчивалось, эта эпидемия, так или иначе. Вот эти вот мероприятия приводили к ограничению чумы. И только те человеческие структуры, которые были в состоянии их проводить, они выжили.
3: Третья пандемия чумы началась в Китае в середине 19 века. Причины заразных болезней на тот момент все еще продолжали считать либо нарушение баланса жидкости в организме, ну, по теории гуморов Гиппократа, либо миазмы, то есть грязь и плохой воздух. Иногда винили даже неблагоприятное излучение звезд. Но как раз в тот период научная парадигма начала сдвигаться. Тут я отправляю вас послушать выпуск «Мелочи жизни» о том, как была придумана микробная теория заболеваний. Он был у нас в третьем сезоне. Но это потом, после выпуска про чуму. Сейчас я в паре слов напомню замес. Все началось в 50-х годах 19 века с опытов французского микробиолога Луи Пастера. В честь него назвали пастеризацию молока – нагревание с целью уничтожить вредные микробы. Пастер исследовал сначала процесс брожения вина, а потом смерть шелковичных червей. И пришел к выводу, что причины и того, и другого одинаковые – работа микроорганизмов. Свои результаты ученый опубликовал в нескольких статьях. После них в научном сообществе, прямо как вино, начала бродить идея о том, что, может быть, эти микроскопические существа виноваты и в болезнях человека. Через пару десятилетий уже немецкий ученый Роберт Кох заинтересовался вспышкой сибирской язвы у овец и коров в окрестностях одного польского города. Ученый стал брать у падших животных кровь и разглядывать ее под микроскопом и обнаружил в ней микроорганизмы Bacillus anthracis. Свои выводы про бактерию сибирской язвы Кох тоже опубликовал в научных журналах и сразу встал на пьедестал великих микробиологов, толкнув уже стоящего там Пастера. Дальше немец и француз продолжили на этом пьедестале толкаться, то есть спорить из-за всяких важных частностей. В итоге Пастер придумал вакцину от бешенства, Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез, а дальше на пьедестал залез Илья Мечников, который открыл фагоцитоз, то есть способность клеток организмов пожирать вредоносные бактерии, мы только что об этом говорили, и Пауль Эрлих. Он разработал теорию антител, то есть крупных белков, которыми организм защищается от микробных токсинов. Ну и еще несколько ученых сделали несколько важных открытий, чтобы на пьедестале стало уж совсем тесно. В итоге получилась микробная теория заболеваний. Согласно ей, в болезнях виноваты не миазмы и не гуморы, а бактерии. В 1926 году американский микробиолог Пол де Крайф выпустил научно-популярную книжку про удивительные истории всех этих открытий. В ней он назвал Коха, Пастера и их коллег и последователей охотниками за микробами. Мы в команде подкаста очень любим эту книжку и это название, так что в этом выпуске про чуму мы тоже будем этот образ использовать. Так вот, в конце 19 века охотники за микробами отправились по всему миру искать и побеждать холеру, малярию, желтую лихорадку и другие инфекционные болезни. Третья пандемия чумы, такая грозная и страшная, для них была просто еще одной задачей, которую предстояло решить новым научным методом. Охота за чумным микробом началась. Давайте ненадолго отвлечемся от истории про бактериальную чуму и поговорим о том, что многие мои коллеги-журналисты называют чумой 21 века. Речь о ментальных расстройствах. Например, депрессия сегодня по статистике чуть ли не главная причина нетрудоспособности взрослого населения в мире. Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к психиатру. Наверняка одной из рекомендаций доктора будет регулярная психотерапия. Этот эпизод мы делаем при поддержке Ясно, сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно — это не маркетплейс, а технологичный онлайн-сервис, который создали профессиональные психологи. Здесь очень внимательно подходят к отбору специалистов, проверяют их образование и опыт и берут только тех, кто практикует больше 3 лет. А еще работать с психологами Ясно, комфортно и безопасно. Сессии проходят на собственной видеоплатформе сервиса, не записываются и нигде не хранятся. Ну а если нужно что-то уточнить или исправить, у Ясно очень человечная и вовлеченная служба поддержки. В ней тоже работают профессиональные психологи, и с ними можно поделиться любыми впечатлениями от сессий. И самое главное, Ясно стремится облегчить доступ к психотерапии как можно большему количеству тех, кто в ней нуждается. Поэтому дает нашим слушателям промокод ПОЧМУ. Он гарантирует скидку 20% на первые 3 сессии. Использовать промокод нужно при регистрации на сайте. Код, ссылка и все подробности будут в описании этого выпуска. Ну а мы продолжаем. Конец 19 века, маленький полуостров Гонконг на юге Китая. В это время это британская колония, ее важный торговый и промышленный узел. Земли мало, людей много, в тесных и грязных условиях проживало около 200 тысяч человек, в основном китайских рабочих. И вот из бедных районов начинают приходить новости о вспышках заразной болезни. Первые симптомы – озноб, потеря аппетита, головная боль, учащенный пульс и такое, знаете, ощущение прострации. Дальше – лихорадка, часто с бредом. У части больных быстро возникал кашель с кровянистой мокротой. Еще сутки – и смерть. У других воспалялись лимфатические узлы, те самые бубоны, обычно в паху или в подмышках. В этом случае прогноз выживаемости был лучше. То есть наблюдали как бы 2 разных формы болезни. Я об этом еще расскажу. Британские колониальные власти сразу узнали чуму и забили тревогу. Ведь если не убить заразу в зародыше, она может опять добраться до Европы. Еще в 1883 году британское правительство в Гонконге создало санитарный совет. Позже при нем появился специальный карантинный комитет, который должен был выявлять все случаи заболевания и давать правительству рекомендации, как победить эпидемию. На помощь этому комитету из Японии прибыл уважаемый специалист по микробам, ученик Роберта Коха по имени Сибасабуру Китасата. Он был знаменит тем, что сумел выделить столбнячную палочку, бактерию, вызывающую столбняк. Следуя примеру своего учителя Коха, который когда-то обнаружил бактерию сибирской язвы в крови, Китасата решил искать возбудителя чумы в крови больных и умерших. Но китайцы сопротивлялись. Они не признавали карантинных мер, им не нравилось, что британцы инспектируют их дома, поэтому некоторые просто прятали заболевших и трупы. В итоге работать Сибасабуру и его помощникам приходилось с тем материалом, какой им удавалось добыть всеми правдами и неправдами. В том числе с разложившимися телами, уже зараженными чем-то посторонним. В общем, в июне 1894 года японский охотник за микробами выделил из чумных гонконгских трупов, ну, что-то он выделил. Это точно был какой-то микроб. Правда, не совсем понятно какой. Из сохранившегося описания следует, что он двигался, а чумная палочка, как мы сегодня точно знаем, неподвижна. Тем не менее, 7 июля Китасата отправил статью о новом микробе в журнал «Lancet». Но дело в том, что в то же самое время в Гонконге находился еще один профессиональный охотник за микробами. И если Сибасабуру на исследование пандемии чуть ли не пригласили британские колониальные власти, то второго микробиолога прислало французское правительство. Сын швейцарского энтомолога Александр Ерсен с детства был застенчивым закрытым парнем и обсессивным натуралистом. Говорят, однажды он даже поймал и вскрыл домашнюю кошку, чтобы узнать, как она устроена. И вообще больше тянулся к лабораторным опытам, чем к клинической практике. Карьеру микробиолога Ерсен начал с того, что изучал туберкулез под руководством Луи Пастера. А потом они вместе с другим учеником Пастера Эмилем Ру открыли дифтерийный токсин. И вот в один прекрасный день Ерсен просто уехал из лаборатории Эмиля Ру. Оставил коллеге записку с инструкциями по оставленным исследованиям, а сам сел на торговый корабль и отправился в Сайгон, ныне Хошимин, крупнейший город Вьетнама, который тогда был под французским колониальным управлением. Почему он так сделал, мы точно не знаем. Вероятно, научное любопытство, потому что в Азии тогда бушевало множество инфекций. В Сайгоне знакомый убедил Ерсена наняться во французскую колониальную службу здравоохранения. И когда в Китае началась чума, эта служба командировала его заняться проблемой. Ученый оповестил о своей инициативе французское правительство и отправился в Гонконг. Британская администрация Гонконга Ерсена не ждала. У них, как вы помните, уже был свой охотник за микробами. В то время как Сибасабуру Китасата обосновался со всеми удобствами в главной больнице Гонконга, Ерсену пришлось ютиться в какой-то хижине, где у него из оборудования были только микроскоп и автоклав для обеззараживания инструментов. А еще все трупы, которые все-таки удавалось добыть европейцам, были зарезервированы для Китасата. Так что Ерсену пришлось подкупить матросов, ответственных за утилизацию тел, чтобы те дали ему доступ к биоматериалу. Вот так вот тогда выглядела колониальная конкуренция Франции и Великобритании. Ерсен придерживался иной стратегии поиска чумного микроба. Если Сибасабуру брал на анализ кровь, то Ерсен делал пункцию бубонов, так что риск загрязнить пробу каким-то посторонним микробом у него был ниже. Еще одно важное различие в их работе. Китасата использовал инкубатор, чтобы выращивать пробу бактерий на пищевых средах, а у Ерсена инкубатора не было. При этом в его хижине было прохладно. Ну как, 27 градусов, прохладное такое гонконгское лето. Но, как мы сейчас понимаем, именно такая температура благоприятна для чумы. Если теплее, бактерии размножаются немного хуже. Думаю, вы уже поняли, куда я клоню. Именно Ерсен в итоге нашел и описал микроб чумы – неподвижную короткую палочку. Контейнер с образцами и сообщение об открытии он тут же послал в Париж своему учителю Пастеру. Вскоре итоги исследования были опубликованы в журнале «Анналы Пастеровского института». Итак, двое ученых, представители школ Пастера и Коха, одновременно искали возбудителя чумы, но называется палочка сегодня в честь Александра Ерсена – Yersinia pestis. Приоритет Ерсена в итоге признали, потому что его описание было более точное и последовательное, а у Китасата, как мы ретроспективно понимаем, образцы, скорее всего, были заражены другим микробом. И еще по пути к открытию Ерсен успел скрыть несколько крыс и нашел в них ту же Yersinia pestis, что и в человеческих бубонах. Доктор предположил, что крысы каким-то образом переносят бактерию. Дело прояснялось. Хотя на самом деле открыть микроб – это полдела. Еще ведь было бы здорово выяснить, откуда он взялся. Ну и главное, надо было как-то научиться лечить чуму. Вы скажете, ну а как лечить микробную болезнь, если нет антибиотиков? И в целом будете правы. но не совсем. Еще в 1890 году, за 4 года до открытия чумной палочки, наш герой Сибасабуру и его коллега Эмиль Беринг изучали микробы дифтерии и столбняка. И тот, и другой микроб были опасны для организма за счет выделяемых токсинов. Ученые доказали, что у животных, переболевших этими инфекциями, в крови вырабатываются антитела к токсинам. И если выделить сыворотку их крови и ввести здоровым животным, то в их организмах эти антитела тоже будут бороться с пагубным действием микроба. Ну, такой получается иммунитет на прокат. Когда Ерсен открыл бактерию чумы, они с коллегами тоже попытались сделать против нее сыворотку. Ученые иммунизировали лошадей, а потом выделяли антитела из их крови. Дальше Ерсен попытался опробовать сыворотку на китайских и индийских больных. Эксперимент скорее не удался, хотя часть подопытных сыворотка все же помогла. Факторов неудач было много. Иногда у команды Ерсена просто не хватало сыворотки, чтобы долечить пациента. А иногда приходилось менять ее рецептуру. Например, некоторые лошади в процессе производства антител умирали от живых чумных культур. Приходилось вводить животным нагретую чуму. Но антитела к такому ослабленному возбудителю были менее эффективными, чем если бы им вводили живую чумную бактерию. А еще эффективность зависела от того, как скоро после появления симптомов болезни применят сыворотку. Короче, все очень сложно. Так или иначе, на этом Ерсен решил завершить свою карьеру охотника за микробами. За время своих путешествий он особенно полюбил Вьетнам и решил остаться там на всю жизнь. Он основал и развивал медицинскую школу в Ханое, разводил там редкие растения и сделал еще много добрых дел. Сегодня в той области Вьетнама, где он похоронен, даже существует народный культ Александра Ерсена. Он почитается как дух-покровитель местности, а заодно как бодхисаттва, то есть кто-то вроде буддийского святого. Но давайте вернемся к микробу, который мало было открыть, а надо было еще остановить. В 1896 году чума на пароходах приплыла в индийский Бомбей, нынешний Мумбай. И там ее поджидал очередной охотник за микробами. Сын одесских евреев Владимир Хавкин был учеником Ильи Мечникова, одного из основателей теории иммунитета и первооткрывателя фагоцитоза, напомню, механизма, при котором специальные клетки иммунной системы поглощают и уничтожают возбудителя болезни. В России Хавкину, как иудею, было запрещено заниматься наукой. Так что, когда Мечников перебрался сначала в Швейцарию, а потом в Париж к Пастеру, Хавкин радостно последовал за учителем. Дальше Хавкин ненадолго пересекся с Ерсеном в парижской лаборатории Эмиля Ру. Поначалу он устроился туда библиотекарем, других вакансий просто не было. Но постепенно стал полноценным сотрудником и разработал вакцину от холеры. Когда в Индию пришла чума, Хавкин как раз находился там по приглашению индийских властей. Прививал новенькой вакциной жителей Калькутты. Да, вы правильно услышали, чума пришла туда, где еще не закончилась холера. Обычный год в Индии 19 века. Британскому правительству в Индии так понравились итоги вакцинации от холеры, что Хавкину предложили провернуть такой же трюк, но теперь в Бомбее и с чумой. Проблема была в том, что от чумы вакцины пока не существовало. И вот 8 октября 1896 года Хавкин принялся изучать Yersinia pestis. Вот как это вспоминал его коллега из индийской медицинской службы майор Уильям Берни Баннерман.
8: Хавкин начал работать в лаборатории, которая состояла из одной комнаты и коридора, а его штат – из одного клерка и трех посыльных. Именно здесь мистер Хавкин сделал открытие, что чумная палочка при выращивании в питательном бульоне нарастает как сталактит. Это навсегда стало надежным и простым способом диагностики микроорганизма.
3: Поясню, если колонию Yersinia вырастить в жидкой питательной среде, то бактерии будут образовывать на поверхности пленки, а вниз будут спускаться такие длинные нити, напоминающие сталактиты. Ну или сопли, если использовать менее эстетичную метафору. Делать вакцины к тому моменту человечество уже умело. Хавкин понимал, что ему нужно было ослабить чумную бактерию так, чтобы иммунитет научился распознавать болезнь, но при этом носитель этого иммунитета не заразился чумой. Для этого доктор взял мясной бульон и добавил туда каплю жира. На ней чумные бактерии лучше росли и быстрее образовывали те самые сталактиты. Периодически колбы с бульоном встряхивали, микробные сталактиты тонули и освобождали место для новых бактерий чумы. Когда Yersinia в бульоне стало достаточно, жидкость нагревали до 60 градусов и добавляли в нее карболовую кислоту. Температура и карболка убивали бактерию, и получался раствор с мертвыми неопасными патогенами, которые как раз и должны были натренировать иммунитет на узнавание чумы. В декабре 1896 года Хавкин успешно протестировал вакцину на крысах, а потом на кроликах. А меньше чем через месяц сделал прививку самому себе. Тем же препаратом, что и кроликам, только доза была побольше. Уж эти храбрые охотники за микробами. Место укола поболело, дальше случилась двухдневная лихорадка, а потом выздоровление. Вакцина была создана. Быстро, просто и даже как-то буднично. Ну, разумеется, потом ее протестировали еще на паре тысяч людей. Несколько человек умерло, но это было уже потом.
5: Тут надо понимать, что мы с вами говорим о конце 19 века. Это был прорыв в мировой эпидемиологии. Все делали вакцины из всего. Но делали их всегда, в общем-то, одинаково. Наращивали на культуре тканей бактерии и бактерии интереса. Ну, например, Мечников наращивал холеру. Очень много холеры, а потом ее грели. Грели до такого состояния, чтобы микробы погибали, а их антигены оставались способными вызывать появление антител. То есть, ну, такая вот, как, скажем, по сегодняшним меркам, это такая примитивная методика, но которая позволяла делать именно вот такие препараты, где находились убитые микробы, которые вызывали появление антител и защиту. Вакцина Хавкина, которую он сделал в Индии в 1897 году, она снижала смертность на самом деле в популяции, но не защищала полностью. То есть люди все равно болели, а привитые реже умирали.
3: Итак, вакцина Хавкина работала, но не на 100%, как и сыворотка Ерсена. А позже выяснилось, что действовала она всего несколько месяцев. В целом результат для того времени неплохой, вот только чума продолжала распространяться. А сейчас рекомендация. Наверняка вы знаете наш старый-старый подкаст «Два по цене одного». Уже целых 8 лет Илья Красильщик и Саша Поливанов пытаются разобраться со своими и чужими деньгами. Но на деле деньги становятся поводом поговорить о жизни, быте, а с какого-то времени еще и об эмиграции, в которой Саша и Илья оказались. В каждом выпуске много эмоций и попыток, не всегда удачных, понять, что вообще с нами со всеми происходит. В новом сезоне ведущие вместе со слушателями и гостями обсуждают, как искать работу за границей, как жить в эмиграции без документов и почему соцсети превратились в неуправляемый шум и вообще очень бесит. Слушайте «Два по цене одного» от «Либо-либо» и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании. К началу 20 века количество жертв чумы в одной только Индии добиралось до 3 миллионов. Европейцы были в ужасе от перспективы новой глобальной пандемии и направили туда сразу несколько научных экспедиций. Россия тоже в стране не осталась. У нас создали особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появления в России, сокращенно КОМАЧУМ. Под исследовательские нужды КОМАЧУМу выделили, наверное, крутейшую в стране лабораторию – форт Александра I, который раньше входил в систему оборонных сооружений Кронштадта. Реально, целый форт на маленьком искусственном острове в Финском заливе с круглыми толстыми каменными стенами, окнами-бойницами, арсеналом, всякими коридорами и тайными подвалами. Почти что форт Боярд из телешоу. Будете в Питере, можете сплавать на экскурсию. КОМАЧУМ раздобыл образцы чумы из лаборатории Пастера в Париже. Напомню, туда ее прислал лично Ерсен. И привезли в форт. Начались опыты. Пока Хавкин в Индии создавал первую рабочую вакцину, в форте пытались пойти по пути Ерсена и сделать рабочую иммунную сыворотку на базе лошадиных антител. И это удалось. Российская сыворотка не уступала по эффективности французской. Правда, у той, напомню, с эффективностью были некоторые проблемы. У первой привитой в форте лошади, кстати, была кличка Ерсен. Еще одной задачей КОМАЧУМа было командировать сведущих лиц в иные местности, где ныне свирепствует чума. Ну, то есть русские, как и европейцы, хотели остановить заразу на дальних подступах, в своих зарубежных регионах влияния. И в 1897 году первая русская экспедиция отправилась в Бомбей. Почему не в Китай или Гонконг? Ну, потому что все звезды микробиологии находились в тот момент именно в Бомбее. Там был Роберт Кох в составе немецкой комиссии, Хавкин в процессе создания своей вакцины, и туда же, как представитель французов, приехал Александр Ерсен. В составе КОМАЧУМовской экспедиции был молодой микробиолог Даниил Заболотный, еще один очень важный охотник за микробами в нашей истории. Он хотел набраться опыта, и ему это более чем удалось. В Бомбее он встретился и с Херсеном, и с Хавкиным, и они там все между собой обсудили, представляете, да? Сидят такие втроем в гостиной, и один говорит: «Я открыл микробы чумы», а второй: «А я придумал от нее вакцину», а третий, ну, просто слушает, наверное, потому что звездный час Заболотного по части чумы был еще впереди. Хотя к тому моменту этот молодой ученый уже успел заразить себя холерой и излечиться, и опубликовать кучу статей про ТИФ. Новейшие знания о чуме, которые обсуждали в бомбейской гостиной, тем временем выглядели примерно так. В ходе кучи экспедиций ученые поняли, что у чумы есть две основные формы. Если чумная палочка, попав в организм, сначала проникает в лимфатические узлы, развивается бубонная форма, как во время черной смерти. Смертность от такой чумы достигает 60%, то есть шанс выжить все же есть. А вот если бактерия попадает напрямую в легкие...
5: Если в процессе достигаются легкие до гибели больного, формируется так называемая легочная чума. Это самая быстрая, как я вам говорю, смертельная форма чумы, которая без лечения уже наступает в течение первого дня, ну, второго дня, то есть практически очень быстро. Чума, можно как бы заключить, смертельно так, потому что умеет выключать работу иммунитета, и за считанные часы заполняет весь организм.
3: Поскольку заражение легочной чумой происходит очень быстро, иммунитет вообще не успевает опомниться. Смертность тут практически 100%. От легочной чумы не спасала ни сыворотка Ерсена, ни та, что приготовили в форте Александра I, ни вакцина Хавкина. И от нее же, вероятно, умер доктор Марголин, которого вырвало кровью в начале эпизода.
5: Ну, конечно, к легочной чуме это не относится, потому что там, как говорится, никаким антителам некуда добираться, потому что прямо по поверхности легочной ткани идет распространение паразита.
3: Попав в легкие больного, чумная палочка получает суперспособность распространяться по воздуху, как туберкулез или вирус гриппа. Мокрота больного содержит огромное количество этого микроба, так что легочная форма еще и гораздо более заразна, чем бубонная, которая передается по-другому. Как именно, ученым еще предстояло выяснить. Все эти знания собирались буквально по крупицам в ходе полевой работы в разных частях света и обмена опытом, например, такого, как в Бомбее. И в этой картине было два самых больших слепых пятна. Первое. От чего зависит, будет у больного легочная форма чумы или бубонная? Ведь явно больной сам это не выбирает. И второе. Откуда вообще берется чумная бактерия? Поиск ответа на эти вопросы стал задачей Даниила Заболотного. Ученые давно подозревали, что разносить чуму могут не только крысы, и Заболотный стал исследовать других степных грызунов. Впоследствии он объездил не только Индию, но и всю Среднюю Азию, южные окраины Российской империи и доехал до Китая, где сам заболел чумой, уколовшись шприцем, которым он брал содержимое бубона. К счастью, его спасла противочумная сыворотка. И вот что выяснил Заболотный.
9: Многие возбудители инфекционных болезней, а не только чума, обычным своим исходным местопребыванием имеют окружающую нас природу, откуда попадают в живой организм и вызывают заражение. Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии. Отсюда яствует, как важно выяснить повальные заболевания водящихся в данной местности грызунов –

0: суслики, попал вдруг неожиданно в человеческий лимфоузел. Ферменты другие, клетки другие, все механизмы другие. Что он может делать? Он как ломиком начинает все крушить вокруг. Он не приспособлен к данному материалу, к данному, так сказать, строению или к данной функции. Соответственно, занозная инфекция – это инфекционные болезни, которые естественным образом передаются к человеку. А возбудитель может быть вирусом, бактерией, паразитом, грибом, что хотите. Однако резервуар и постоянная передача находятся среди животных. Поэтому занозные инфекции протекают гораздо тяжелее, чем инфекции человека, антропонозы.
1: Впрочем, всего этого Заболотный пока не знал. Он просто понял, что грызуны переносят чуму. И так заложил основы современной теории о природно-очаговых инфекциях. Потом, в 1930-х, ее развил вирусолог Евгений Павловский, о котором мы рассказывали в эпизоде про клещевой энцефалит. Ну а сегодня мы знаем вот что.
0: Бактерия чумы, Yersinia pestis, имеет исторически выявленные уже научным подходом механизмы, которые позволяют ей действовать молниеносно. В начальный период эпидемии, когда массы больных еще нет, когда чума вот только появилась, допустим, в средневековом городе, а чума попадает в организм через укус блох, то есть необходим источник и переносчик.
1: Это очень важный момент. Переносят чуму крысы, сурки, суслики и даже луговые собачки, которые живут в прериях. На вид что-то среднее между белкой и сурикатом. Но для человека решающую роль играют блохи, которые на них кормятся. Дело в том, что блоха питается только теплой кровью. Когда крыса или собачка умирает и ее тело охлаждается, блоха понимает, что надо искать новый источник еды. Но вот какое дело. Если блоха подцепила от крысы чуму, нормально поесть ей уже не удастся. Yersinia pestis устроена так, что в питательной среде она слипается комком. Помните, Хавкин обнаружил, что бактерии в пробирке нарастают как сталактиты. Внутри блох происходит примерно то же самое. Бактерия формирует комок, который буквально встает блохе поперек горла и мешает сосать кровь. Блоха голодает и в попытках все-таки поесть начинает отчаянно прыгать с одной жертвы на другую. А поскольку крысы все время трутся возле людей, в какой-то момент блоха прыгает, например, на домашнее животное, кошку или собаку. Ну а с нее уже на человека.
0: Чумные блохи, у них застревает пищевод этими чумными бактериями. И они сосут, как no tomorrow, по-английски это говорится. И поэтому всех заражают. Одна зараженная блоха заражает сотни раз больше людей, чем сосет незараженная. Она, бедная, все время прыгает и ест.
1: Когда такая блоха пытается сосать человеческую кровь, она отрыгивает в организм бактериальный комок. Так и происходит заражение. Часть бактерий остается в пищеварительной системе насекомого и скоро образует новый комок. Так что блоха все равно не может есть и умирает от голода за несколько дней. То есть чума убивает не только человека, но и своих переносчиков. Плохо от нее всем. Даниилу Заболотному потребовалось еще 12 лет поисков и научных экспедиций, чтобы проверить и доказать свою гипотезу о том, что чуму разносят грызуны и их блохи. Уже заслуженным ученым в 1911 году он попал в Маньчжурию, регион на северо-востоке Китая. Там начался последний и самый известный период третьей пандемии чумы. И на этот раз разносили ее не крысы. В бескрайних степях Маньчжурии живет тарбаган, он же монгольский сурок. Упитанный грызун размером с небольшую собаку. Веками степные кочевники охотились на тарбагана ради его ароматного мяса и ценной шкуры. Бывалый охотник перед тем, как начать промысел, сначала находит в стае сурка дозорного. Но ни в коем случае не убивает его. За ним надо проследить. Дозорный обычно дежурит у норы и в случае опасности предупреждает сородичей криком. Вот таким. Но если дозорный при виде охотника не кричит, если он вял или бежит куда-то в степь один, это плохой признак. Древнее предание объясняло это тем, что сурок побежал за лекарственными растениями, так как его сородичи больны. Охотиться на такую семью строго запрещалось. Другое предание гласило, если все же убил хилого дозорного, проколи ему подушечку лапы. Если кровь сворачивается, плохо течет, не ешь такого зверя. Лучше отдай собакам, они тарбагане болезнью не страдают. Некоторые охотники пропускали эти байки мимо ушей. А зря, потому что они подхватывали тарбаганью болезнь и умирали.

0: целыми семьями. Правда, их кочевья веками были так далеко друг от друга, что в эпидемию болезнь не выливалась. Но все изменилось в конце 19 века. Тогда немецкая химическая промышленность разработала новые красители, за счет которых дешевый мех тарбагана можно было сделать похожим на мех норки, выдры или соболя. Цены на сурка взлетели. В маньчжурскую степь из местного торгово-промышленного центра города Харбина прибыло огромное количество охотников. Они хотели денег и плевать хотели на дедовские сказки про тарбаганью болезнь. Горе-мани-хантеры массово ловили сурков, сдирали с них шкурки и заражались, вероятно, вдыхая мельчайшие капли и частицы из туш. Домой в Харбин они ехали в тесных вагонах по китайской восточной железной дороге, КВЖД. И там заражали уже друг друга. Вы, конечно, уже догадались, что тарбаганья болезнь была чумой. И в 1910 году в Маньчжурии начался самый заметный эпизод третьей чумной эпидемии. Той самой, что началась в Китае, а потом перекинулась на Индию.
1: Харбин. Этот крупнейший торговый центр Северной Маньчжурии, мощно развивавшийся благодаря счастливому сочетанию железнодорожного узла с судоходством по реке Сунгари, город, претендовавший на звание столицы Маньчжурии, ныне застигнут страшным бедствием. Его посетила черная смерть. Не стану останавливаться на огромном числе жертв, унесенных в могилу страшной эпидемией. Вы уже знаете об этом из телеграммы. Но сухие цифры не могут передать всего ужаса жителей Харбина, знающих, что страшное гостье бродит среди них. Бродит ежечасно, ежесекундно. Вообразите хотя бы огромное число фанс, китайских лачуг, скученных массами, навалившихся друг на друга, прилепившихся одна к другой и изредка расступающихся, чтобы оставить место для узкой дороги, на которой вязнет в грязи арба, запряженная несколькими лошадьми. В каждой такой фанзе ютятся 20-25 человек, спящих в повалку на канах. Это что-то вроде низких нар. Слюдяные окна не дают притока воздуха. У самой двери образуется от отбросов помойная яма, часто сливающаяся с такой же ямой у дверей соседа. Что же тут удивительного, если при таких условиях чума вызвала огромную смертность? Если китайцы падают сотнями и лежат неубранными в грязи и мрут там же, как мухи, заражая и без того ужасную атмосферу. Если никакой санитарный надзор прямо-таки практически невозможен. Если в каждой фанзе просыпающиеся китайцы оставляют 1-2 окоченевших трупа каждую ночь. Чумные трупы гниют на улицах, в помойных ямах, в переполненной до краев экскрементами канаве, окружающей город, на кладбище, распространяя страшную эпидемию, увеличивая все прогрессирующую смертность среди китайского населения.
0: Вот такую картину пригорода Харбина рисовал автор письма, опубликованного 30 января 1911 года во Владивостокской газете «Восточный посредник». Неспроста все-таки теория миазмов как источника болезни держалась так долго. Очевидно, что самые страшные инфекции обычно ходят по самым грязным и вонючим местам. Проблема в том, что таким местом в начале 20 века была вся китайская часть Харбина. Тогда городом, кстати, управляли совместно Китай, Япония и Россия. Так что борьба с чумой в регионе стала совместным делом сразу трех государств. Лекарства от чумы по-прежнему не было. Сыворотка Ерсена худо-бедно работала от бубонной формы, но в Маньчжурии болели в основном легочной. Так что основной мерой борьбы с эпидемией оставался карантин. Действовать надо было быстро. Купированием занимались лучшие врачи. С китайской стороны человек по имени Улян Дэ, получивший образование в Кембридже. Он решал орг-вопросы, взаимодействовал с китайской администрацией и даже написал петицию местным властям с просьбой разрешить сожжение чумных трупов, что по китайским обычаям было запрещено. С русской стороны борьбой с чумой руководил уже опытный и заслуженный Даниил Заболотный, глава русской экспедиции, направленной в Маньчжурию Камачумом. Они разделили Харбин на 16 участков, каждый из которых обслуживала бригада в составе одного врача и пары фельдшеров. Так, под наблюдением врача оказались самые крупные промышленные предприятия и мастерские, а еще магазины и жилые дома. Также участковые каждую ночь обходили ночлежки, харчевни и опиекурильни, чтобы выявлять больных. Это была очень опасная и вредная работа. Во время ликвидации чумы в Маньчжурии умерло 8 врачей, 4 студента-медика, 6 фельдшеров и 924 санитара, которые собирали трупы. Благодаря их подвигу, а еще множеству мер, принятых китайскими и российскими властями, к концу апреля 1911 года эпидемию объявили ликвидированной. Необязательная, но очень милая история. В одной деревне под Харбином, рядом с телами погибших родителей, Врачи обнаружили 6-летнего мальчика, который каким-то чудом не заразился чумой. Ребенок называл себя Ян Гуй. Даниил Заболотный решил его усыновить и отправил к жене в Петербург. Так у него появился приемный сын Ян Гуй Заболотный. Но это все еще был не конец третьей пандемии чумы. Она успела распространиться и в Африку, и в Северную и Южную Америку. Приплыла на Мадагаскар. Там, кстати, до сих пор сохраняется крупнейший мировой очаг чумы. А еще чума локально возникала на окраинах крупных империй аж до середины 20 века. Например, в 1930-х вспышка была в Нагорном Карабахе, куда и отправился Лев Зильбер из начала нашей истории, и где умер его молодой коллега Лев Марголин. Всего жертвами третьей пандемии официально стали 12 миллионов человек. А уже после некоторые страны пытались сделать из чумы бактериологическое оружие. Но это отдельная история. О том, как это было, слушайте в бонусе к этому эпизоду. Он выйдет через неделю и будет доступен по подписке «Либо-либо плюс» в Телеграме. Можно слушать как в закрытом Телеграм-канале, так и в нашем приложении «Либо-либо плей» или по отдельной подписке в Apple подкастах. Ссылки будут в описании. Ну а нам, кажется, уже пора бы найти и лекарство от чумы. И тут тоже нет смысла делать интригу. В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Он отлично убивает чумной микроб. Правда, надо успеть ввести лекарство в первые часы после заражения. Ну а теперь тотальный срыв покровов. Исследуя молекулярное строение Yersinia pestis уже в 20 веке, ученые составили полную картину того, почему бактерия чумы такая заразная и такая смертоносная. Я уже рассказала, что секрет в способности чумы прятаться от иммунитета и вселяться в макрофаги. Но только в 20 веке ученые поняли, как именно она это делает. И один из факторов – маскировочная капсула.
2: Маскировка чумы происходит при помощи капсульного антигена. Это такой антиген, который ее покрывает снаружи. И то есть все белки иммунитета и все, с чем она сталкивается, видит именно этот антиген, который называется F1. Эти белки абсолютно уникальные для чумы. Их нет больше ни в одном патогене, который есть у человека. Подобные механизмы есть, то есть тоже сальмонеллы, шигеллы, то есть дизентерия, тоже покрыты специальными оболочками для защиты от иммунитета, но они вообще даже близко не подходят по эффективности к оболочке чумы. И поэтому распознавание чумы иммунитетом происходит очень плохо, настолько, что она практически не распознается.
0: Вы помните, что чума убивает человека, потому что он не ее оригинальный носитель. Я рассказала и про зоонозы, и про природные резервуары, где инфекция циркулирует столетиями. Но что-то тут все равно не сходится. Если в природе чуму разносят крысы, тарбаганы и прочие звери и их блохи, то почему они сами умирают от чумы? Значит ли это, что они не единственные хозяева чумного микроба? Основные резервуары инфекции действительно связаны с популяциями грызунов. Но вопрос тут тоньше, чем кажется.
2: Чума находится совсем не в том основном хозяине, в каком считается. Считаются грызуны и блохи. Это все недавние виды для планеты. Чума выявлена в амебах. Акантамеба – это древнейшее животное, в кавычках, да, которое существует на Земле. И в нем, в этой амебе, и живет чума. Зачем она нужна этим амебам? Я не знаю, и наука этого еще не распознала. Но то, что чума переживает любые засухи, любые наводнения, чего хотите в этих амебах, это точно. Амебы распространены широчайшим образом и в почве, и в воде, и где хотите существует.
0: Подчеркну, про амебу – это гипотеза, хоть и красивая. Эксперименты показывают, что Yersinia pestis действительно может выживать в амебах, но у нас пока нет доказательств, что именно они – ее главный природный хозяин.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном – свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру, даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться. И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которую можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Саша на описании довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «про смерть и про жизнь». У меня есть инстаграм «Доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Ну а давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти, потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Зуму им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе 2-ю, а потом и 3-ю поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык.

Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца и все в таком духе? В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».
2: Жень, пока мы не начали, пока на берегу, ответь мне на главный вопрос вселенной.
3: Я?
2: Да. Битлз или Стоунс?
3: Блин. Серьезно?
2: Серьезно.
3: Смотри, и Битлз, и Стоунс.
2: Так.
3: В разных ситуациях. Например, когда был ковид, я провел его на даче в основном, в деревне у дедушки.
2: Ага.
3: Я там много чего строил. Там, ну, все время работал руками. Я делал сундук, например, я сделал двери сам.
2: Класс.
3: Многие всякие штуки делал, и обнаружил, что никакая музыка, которая мне в обычной жизни нравится, я ее слушаю, не канает вообще. Я там, отрываясь от рубанка, на секунду, менял плейлисты лихорадочно, и в итоге остановился на идеальном варианте. Это Rolling Stones.
2: То есть для работы руками?
3: Для работы руками, для чего-то такого классного, не побоюсь этого слова, для такой нормальной мужской работы, такой физической и, в общем-то, довольно креативной.
2: Да.
3: Rolling Stones подходит...
2: Ну,
3: офигенно.
2: Бодрый, есть, мажорный рок-н-ролл.
3: И даже баллады, в общем, такие рок-баллады.
2: Да, да.
3: О всяком. О наркотиках, о любви и так далее. Они тоже канают отлично, так что в этих случаях Rolling Stones.
2: А Beatles для каких случаев?
3: Beatles вообще в других ситуациях идет.
2: А Beatles для души?
3: Для души, например, когда за рулем я еду. Я, правда, предпочитаю Пола Маккартни слушать сольного.
2: Это мы тоже поговорим.
3: Окей.

0: Так мы и начали еще, что ли?
1: Мы уже начали, да. Но да, давай представимся хотя бы, да.
0: Ну давай, я Евгений Федоров, группа Текила Джаз, Оптимистика, Оркестр и Зорги. Я здесь, на подкасте «Медузы», кроме звезд.
1: Меня зовут Александр Филимонов, я журналист «Медузы». И это, да, подкаст «Кроме звезд». Такая наша маленькая, уютная радиостанция мечты.
0: Радиостанция мечты, но обсуждаем все равно звезд с тобой, как правило.
1: Ну, не тех звезд, которых обсуждают сейчас все, допустим.
0: А кого обсуждают все сейчас?
1: Ну, не знаю, Тейлор Свифт, Билли Айлиш. Хотя и Битлз тоже обсуждают.
0: Это же какой-то обвал. Сначала, последние две недели перед выходом альбома Rolling Stones, была массированная атака такая, которая не приснится даже Билли Айлиш.
1: Да, правда.
0: Это было довольно смешно, потому что зачем Rolling Stones реклама, какая бы то ни была?
1: А ты знаешь, как выясняется, мне кажется, нужна, потому что очень многие старые группы, ну как старые, вот золотого века, да, они же объективно проигрывают в цифровой среде, в современных соцсетях, новым звездам. То есть просто посмотри на статистику просмотров там тех же Rolling Stones и Beatles в YouTube, и сравни там с каким-нибудь Дрейком, или когда выходит у Тейлор Свифт, сразу миллиарды просмотров, а у Битлз так такие средние 10 миллионов.
0: Ну, я, видимо, старый человек, я никогда не смотрю на число этих просмотров, даже не знаю, где это делается.
1: Схлынули уже первые какие-то громкие там новостные заголовки, первые эмоции, споры, восторги и все прочее по поводу того, что в прессе пафосно назвали последняя песня «Битлз». Сейчас мы можем с тобой, что называется, на трезвую холодную голову спокойно обсудить это произведение. Давай я введу в курс дела, если кто-то не знает, хотя, мне кажется, наверняка все уже слышали, потому что это была точно такая же массированная атака в прессе, как что-то называется, массированная кампания. В начале ноября была опубликована песня под названием «Now and Then». Это довольно легендарная в среде поклонников «Битлз» незавершенная демо Джона Леннона, которую он записал под аккомпанемент фортепиано на кассету в 1977 году. В 80-м Джон Леннона застрелил сумасшедший поклонник Марк Чепман. С тех пор надежды на какое-либо воссоединение «Битлз» разбились как бы навсегда. Тем не менее, в 94-м году три оставшихся живых участника «Битлз» встретились, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, чтобы поработать над ретроспективным сборником «Антология». И, о чудо, вдова Джон Леннона, Йоко Оно, дала им эту кассету, на которой были три песни. «Free as a Bird», «Real Love» и «Now and Then», чтобы они поработали и закончили эти вещи. Две песни были сразу же моментально взяты в работу, сделаны, и они тогда вышли синглами. Я помню, что это было какое-то просто вот настоящее осязаемое счастье, ну, разумеется, с привкусом ностальгии, когда вот вдруг вот великая группа вернулась, да еще и, господи, с новыми песнями, которые звучат как вот старые добрые «Битлз». И было такое, ну, просто мурашки шли. И, честно говоря, если я до сих пор включу хоть «Real Love», хоть «Free as a Bird», это сразу моментальное такое как бы... Вот так. Песня «Now and Then», они тогда тоже начали над ней работать, но она не пошла, что называется. Там были шумы, мешающие на записи, и они тогда не смогли качественно отделить голос Леннона от фортепиано и от этих посторонних шумов.

0: И, в общем, что-то поигрались и забросили ее, эту песню. Казалось бы, навсегда. В 2001 году умер Джордж Харрисон. Тоже уже как бы нет никаких возможностей, вроде как уже двое из оригинального состава ушли из жизни, и, в общем, что делать с этой песней. Но в 2021 году внезапно на помощь пришел режиссер Питер Джексон. Он работал с архивными записями, видеозаписями «Битлз» периода создания альбома «Let It Be», 69-й год, смонтировал совершенно чудесный, великолепный фильм «Get Back», ты же наверняка смотрел.
1: Я не смог его досмотреть, честно
0: Почему?
1: Говоря.
0: Почему? Ты что? Это же такое счастье. Я это счастье, настолько близко не видел «Битлз» никогда.
1: Это счастье, которое я дозированно смотрю. То есть я не смог досмотреть, потому что это переполнявшее.
0: Переполняло.
1: Его откладываю, я смотрю его по чуть-чуть.
0: Это, кстати, хороший вариант, потому что счастье тоже надо дозировать, это правда.
1: А то, микродозинг, понимаешь?
0: Микродозинг работает. А то может случиться и передоз счастья все-таки. Так вот, да, и он составил такую огромную ленту, и во время работы над этим фильмом, как выяснилось, он применял искусственный интеллект для того, чтобы как-то очистить эти записи, в том числе в аудиоформате, чтобы они чище, лучше звучали. И вот эту нейросеть взял в работу Пол Маккартни, смекнул, что можно с помощью этой нейросети очистить то самое легендарное демо «Now and Then». Они очистили, достали голос Леннона, Маккартни сыграл партии фортепиано, бас-гитары, пришел Ринго Стар, сыграл ударные, взяли гитары Харрисона, которую он записывал в 95-м году.
1: В той еще не пошедшей версии.
0: В той не пошедшей версии, да. В народ, да. И получилась последняя песня «Битлз».

0: Кстати, надо сказать, что это, конечно, фурор произошел по всем этим фронтам. Она заняла первое место в хит-параде в Великобритании впервые за 54 года. То есть предыдущая песня «Битлз», возглавлявшая хит-парад Великобритании, была в 69-м году. То есть они установили некоторое количество таких абсолютных рекордов, ну, скажем так, весьма сомнительных, потому что, типа, они стали самой старой группой во главе британского чарта за всю ее историю.
1: Понятно.
0: Но скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь эту работу? Это шедевр или пшик?
1: Саша, ну кто мы с тобой такие, чтобы обсуждать достоинства группы «Битлз»? Я вот не очень понимаю.
0: Ну как, мы просто фанаты. Что ты почувствовал, когда ты включил первый раз вот эту песню? Что ты подумал, какие у тебя появились эмоции от этого?
1: Во-первых, кто мы такие? Это раз. Слушай, ну мне с первого взгляда эта песня не то чтобы не понравилась, но, как бы сказать...
0: Чтобы не обидеть.
1: Мне как бы стало понятно, почему она не пошла вот в каком-то 94-м году.
0: Да.
1: В 94-м году. Стало понятно, что...
0: Почему с такой легкостью они отказались ее и не стали ее дорабатывать?
1: Ну, потому что там была «Free as a Bird», которая фантастическая песня.
0: Да.
1: Которая, кстати, была дописана, ты знаешь, что там...
0: Конечно, Маккартни не доделал, да.
1: Дописал.

0: Группа Tequila Trash играла на нее, кстати, кавер. Он нигде не сохранился, кроме какого-нибудь, может быть, видео, потому что это был концерт, посвященный 50-летию, по-моему, белого альбома.
1: Ага.
0: Где мы играли пару вещей из белого альбома, плюс бонусом мы сделали кавер на эту песню, потому что именно на нее хотелось сделать кавер.

0: Это было захватывающе, кстати, для нас работа. И Физа Бёрд, я как раз тогда про нее много читал, как она была сделана, как сэр Пол над ней работал, да. И так далее, и так далее. Это гениальная песня. Конечно же, Now Then Then, она во многом проигрывает вот той песни. Видимо, проигрывала тогда. Но сейчас, когда до нее дошли руки, и, знаешь, я послушал ее вот несколько раз и долго откладывал, знаешь, какой момент? Посмотреть видео.
1: Да.
0: Потому что я не люблю смотреть музыку через видеоклипы, я люблю, когда музыка происходит сама по себе, и видео, которое могло бы к ней осуществиться, оно осуществляется в твоей голове. Я долго откладывал, пытался слушать только аудио и не смотрел вот этот классный, как потом выяснилось, видос. О чем теперь пожалел, потому что я вот посмотрел его и выяснил, что совершенно все иначе. Потому что я видел эти глаза Пола и эти смешные ужинки Ринга и прочую работу, которая, я не знаю, как технически это было все сделано, совершенно невероятным образом каким-то. Меня с этой песней примирило, теперь я ее полюбил. Мне эта песня напомнила Radiohead в том смысле, в котором я Radiohead не люблю.
1: Ох ты! В каком это смысле ты его не любишь?
0: В гармоническом. Вот гармонические последовательности, вот эти странные такие заунывные, унылые какие-то вот такие, за что Radiohead все любят, а я нет.
1: Это внезапное очень сравнение.
0: Поскольку я такой последовательный, не то чтобы критик, но как я могу бы критиковать Radiohead? Господи, кто я такой, чтобы критиковать Radiohead? Ну, неважно. В общем, мне далеко не всего Radiohead нравится, ага. И как раз вот эта вещь мне показалась, она должна понравиться точно поклонникам Radiohead и Земфиры. Вот 100%. И так произошло. Я читал первые отзывы своих друзей в Фейсбуке, где-то еще, кто там писал восторженные какие-то отзывы. Это 100% всегда поклонники Radiohead и Земфиры. И вот они от этой песни зафанатели с первого тычка, а я нет. Я примерно с 18-го. Теперь она мне нравится. И большое счастье, что она есть. Вообще, в принципе, классно, что она появилась.
1: Это правда.
0: Вне зависимости от того, нравится она какому-то Жене Федорову, не нравится она какому-то Жене Федорову. Она просто, она есть, и это очень круто.
1: Несомненно, это очень приятно, что есть, даже если это будет называться последняя песня в истории группы, это всегда какое-то особо трепетное чувство, когда появляется какой-то новый материал.
0: Когда я смотрел видос, наконец-то, у меня вдруг в голове возникла фраза Шевчука.
1: Так-так,
0: удивительно. Последним костром догорает эпоха.
1: Да, я вспомнил еще фразу, например, Евгения Хафтана, которую я увидел в Фейсбуке по поводу песни. Он написал, что старый мир умирает под музыку его лучшей группы.
0: Это созвучно, да, с фразой Шевчука, который имел отношение к совершенно другим вещам.
1: Ну, конечно, да-да-да. Но ты знаешь, я все-таки не разделяю эту историю. Мне кажется, это немножко такая, как бы, очень... Ну, после таких фраз, знаешь, как будто все, ложись в могилу и до свидания, мир. Нет, мир движется дальше, музыка другая появляется.
0: Мы просто сейчас именно ощутили, что Битлз давным-давно уже нет. Понимаешь, мы как бы смирились, да, что его
1: да,
0: нет.
1: Да.
0: Это есть в записях, это есть в сердце, мы слушаем его часто, я слышу это часто. А сейчас вдруг появилась новая система координат, вдруг появилась новая точка отсчета. Вот она датирована 23-м годом, ноябрем 23-го года, и отсчет Битлз финальный, такой ретроспективный, начался
1: да,
0: вдруг отсюда.
1: Ага.
0: Вот это удивительное ощущение. Потому что мы все привыкли жить с тем, что Битлз закончился в 70-м году.
1: Да, а оказалось, что нет.

0: Сэр Пол, конечно, сделал великую вещь абсолютно в песне «Free the Bird». Как раз он смог вернуть вот ту магию, когда они писали вдвоем с Ленноном, да? Ну, известно, что как бы Битлз начались именно с того, когда они вот два уникума, каких-то уникальных талантов вдруг начинают перекидываться какими-то строчками, музыкальными фразами, и у них рождаются совместные треки, кто-то там... Ну, потом известно, что они стали писать по отдельности, хотя все равно оставалось в названиях Леннон-Маккартни. Но мы слышим, когда есть песня Битлз, которая написана совместно, ты прям слышишь отчетливо, вот этот кусок написал Леннон, этот Маккартни, это все чувствуется. И он ровно то же самое смог повторить во «Free the Bird». И это слушается просто вот с мурашками. В «Now and Then» у меня такого не было. Хотя я понимаю, что он вот, вот прям воссоздал все точно так же. Знаешь, из таких кусочков, которые создают ту самую так называемую магию Битлз. То есть вот все как надо. Вот это его классический бас. Вот классический Леннон играет на фортепиано. Вот классический слайд гитары Харрисона. Вот классические битловские аранжировки вот с этими велочами.
1: Вот как раз вот это место, вот такой длинный бридж инструментальный. Вот мне показалось, что слишком скромно с ним обошлись. То есть я бы там дал бы жару какого-то, да, с более атональными какими-то, не атональными струнами, а чтобы использовать больше секундных каких-то интервалов, таких девяток. Ну, в общем, странные, какими славились Битлз, да, в самые главные свои времена. Знаешь, как здесь как-то все очень скромно, очень тихо и, как мне показалось, немножко робко.
0: Я, знаешь, как это характеризовал для себя? Нейро-Битлз. Это довольно стандартно. Это вот как будто...
1: Нейро-Битлз — это не то, что... Вот, например, мы начали разговор со сравнения опять с этого пресловутого Битлз-Роллинг Стоунс. Вот эта песня убирает для меня все равно при всех своих неочевидных... Это только... Это исключительно мое мнение, оно, как теперь принято говорить, неоценочное. Весь Роллинг Стоунс последний, с которым было дикое количество хайпа, и который действительно выглядит как продукт нейросети.

0: очень классный, очень крутой альбом. То есть он сделан настолько круто, что по своей крутости приближается к еще одному продукту, который мне глубоко неприятен. Это группа Foo Fighters. То есть это такая музыка, написанная как будто вот нейросетью. При всех крутых вводных.
1: Я помню, что когда я послушал первый сингл, там он Angry назывался, потом вышел сингл с Леди Гагой, думаю, господи, какая тоска, все, это просто я даже включать не буду ваш альбом. Включил и офигел, насколько он сделан круто.
0: Он сделан круто.
1: Да.
0: Он звучит фантастически, там все на своих местах, и это пугает.
1: Возможно. Но это прям продукт своей эпохи. Вот нынешней эпохи. Так принято делать музыку. И мне кажется, в этом большая проблема, потому что в этом нет счастья, магии, творчества, чего угодно.
0: Мне кажется, это предмет отдельного какого-то разговора, потому что...
1: Так же, как и нет ее по большому счету.
0: А мы сейчас... Там нет. Скажу почему. Потому что в Now and Then, мне кажется, что они подошли довольно робко к этому всему. Потому что там вот этот бридж, о котором я говорил только что, я ждал, сейчас что-то. Она выглядит как песня, за которой последует следующая, где произойдет какой-то взрыв. Но последующей-то не будет.
1: Как интро, да, и слишком для финальной коды это не так пафосно и массивно. Окей.
0: Либо, может быть, это сдержанная кода. То есть мы сейчас не можем сказать. Может, мы послушаем еще раз 100, да. И пройдет еще пару лет, если мир не взорвется окончательно ко всем чертям, с тобой... Возьмешь все свои слова обратно через пару лет.
1: Запросто.
0: Такое может быть, и с гениальной музыкой такое случается.
1: Да, можно я тебе продолжу мысль про робкость? Я с тобой полностью соглашусь. Не знаю, слышал ли ты то самое легендарное демо Леннона Now and Then в оригинале?
0: Я не слышал его.
1: На самом деле там есть очень важный, интересный бридж между куплетом и припевом, который Маккартни просто выкинул. Он странный. Он действительно немножко выглядит как рудиментом там, потому что если соединить куплет и припев, вот это звучит идеально, как и сделал сэр Пол в этой финальной версии. И он выкинул этот бридж. Он был у Леннона там недописанный, недоигранный, немножко кривой, но в этом была какая-то магия, в этом бридже.

0: мне кажется, это как раз про то, что ты говорил, что если бы вот что-то сделать сумасшедшее и неробкое, вот такое более...
1: Да не обязательно сумасшедшее, просто... Дело в том, что у меня есть любимый Битл.
0: Какой?
1: Мой любимый Битл — это Джордж Харрисон.
0: Дай пожму тебе руку, обниму, потому что мой тоже. Конечно, но кто еще-то?
1: И то, что именно Джордж Харрисон, насколько я знаю, эту песню поставил на ней.
0: Крест? Типа,
1: крест.
0: Он сказал, это fucking rubbish. Чертовый мусор. Даже хуже сказал.
1: Мой любимый Битл сказал вот так. Я ему доверяю. У меня есть второй любимый Битл, это Пол Маккартни.
0: И... А он сказал по-другому.
1: Он сказал по-другому, но окей, время прошло, и...
0: Это, кстати, важно...
1: Кто мы такие, скажу в десятый раз, чтобы обсуждать.
0: Но это, кстати, важный этический вопрос, который сейчас и без нас поднимают, да, как бы, хотел ли Леннон, чтобы эта песня вот так появилась? Мы же никогда не ответим на этот вопрос. Это уже распоряжаются этим его наследники. Он сочинял это для себя. И вдруг это стало последней песней Битлз. Харрисон играл песню, которая ему не нравится. И теперь как бы тоже его наследники говорят, да нет, все хотели работать над ней.
1: Слушай, я прекрасно знаю, как играть в группе музыку, которая тебе не нравится. Мне приходилось это делать.
0: Что это за группа была?
1: Объект насмешек. Там мне не все нравилось в последние годы.
0: Окей.
1: А сейчас были прям такие мощные трибьют высказывания в последние пару лет. От меня требовалось какое-то участие и... Иногда какая-то консультация про те песни, которые я терпеть не могу, понимаешь? И из-за этого моего отношения к тем песням группы в том числе и распадалась когда-то давно. Вот, и теперь приходится к этому возвращаться. Что за ерунда? Зачем? Ну, в общем, я прекрасно понимаю вот мысли Харрисона, который является моим самым любимым участником группы Битлз.
0: Конечно, конечно. Его всю жизнь зажимали, Леннон Маккартни, разумеется, своим талантом, и он в тени их рос-рос, и вырос, когда уже, когда там Кэбби Роуд, он сочинил Something и He Comes the Sun, они уже поняли, что это нельзя скрывать, да? А когда Битлз распались, он первый выпустил из них тройной альбом All Things Must Pass, который просто взорвал все чарты, возглавил там хит-парады Америки и Великобритании, и это совершенно великая пластинка.
1: Да просто он дядька был офигенный, по-моему.
0: Да.

0: Я слушаю часто Джорджа Харрисона. Как раз он из того плейлиста, который слушаю в автомобиле. Довольно много Маккартни и очень много Харрисона. Леннона никогда я не слышу в машине.
1: Машине, не машине. Вообще, как бы, как ты относишься к его сольному творчеству? Он не близко на тебя, да?
0: К кому?
1: Леннона.
0: Кто мы такие, чтобы обсуждать Леннона? Я просто не понимаю. К Леннону я отношусь гораздо более прохладно, нежели к остальным.
1: У меня тоже есть какое-то такое ощущение, ну, разумеется, не снижая никакого пафоса и признавая его великий талант суперклассного бунтаря. Ну, там есть великие альбомы, типа Imagine.
0: Да, конечно, есть куча
1: Plastic Ono Band.
0: Гениальных песен, конечно,
1: да,
0: у него.
1: Да, это...
0: Безусловно.
1: Понятно, что там не очень ровное сольное творчество по сравнению с тем же Маккартни, который просто вылил такую... Россыпь альбомов, и они тоже разные, где-то были совершенно прекрасные, где-то проходные, но что для меня важно про Маккартни, то что даже в самом фиговом альбоме у него находится какая-то одна просто гениальная песня.
0: Я скажу обратное, даже в самом хорошем альбоме Маккартни находится в самой поганой песне. Такое тоже случается у Битлз, на самом деле, очень большое количество песен, которые я не перевариваю.
1: А, вот так вот, да?
0: Просто, то есть я не могу их слушать просто.
1: Например, назови парочку.
0: Ну, например, я терпеть не могу песню «Мишель», например.

0: Ну окей, почему нет? Потому что она слишком слащавая.
1: Ну, я думаю, что это какая-то травматическая история, потому что мы в Советском Союзе были вынуждены часто слушать то, что есть.
0: Да.
1: То есть у тебя есть какой-то набор из 3-4 пластинок, других просто нет, и ты слушаешь их.
0: То, что пиратским образом выпускалось на мелодии, первые песни Битлз.
1: Так называемые миньоны, да. И там есть одна песня, которая тебе нравится, остальные тебе не нравятся, но ты все равно их слушаешь, потому что это же Битлз, и ты должен их слушать, потому что это же вот окно. Оно окном являлось, естественно. Но теперь вот, когда слышу вот какие-то такие штуки, я думаю, господи, зачем я это слушал? А есть гениальные абсолютно, а есть не очень. Это, кстати, очень хорошо о них говорит, потому что у них есть удачные и неудачные. По-моему, это круто. То есть невозможно же быть только большим удачником абсолютно во всем и угождать прямо всем.
0: А ты помнишь, как ты впервые услышал Битлз и что ты почувствовал? Я знаю, что многие музыканты, ну, например, тот же Макаревич и БГ, говорят, что именно в тот момент, когда они услышали Битлз, они поняли, чем хотят заниматься в жизни.
1: Я помню, как услышал Битлз, но дело в том, что я чуть помладше, и я раньше, чем Битлз, услышал Лед Зеппелин. У меня все банально началось с «Лестницы в небо». Я услышал и офигел.
0: Угу.
1: А уже потом я стал слушать Битлз и так далее.
0: Ну, тоже хорошая точка входа.
1: Вход такой, что мало не покажется,
0: да.
1: И я до сих пор слушал «Лестницы в небо» с обожанием.
0: То есть не надоедает никогда?
1: Нет, абсолютно не надоедает. Я как раз тот человек, который приходит в музыкальный магазин, берет гитару и начинает играть «Лестницы в небо».
0: И сразу тебя выгоняют.
1: Я оглядываюсь всегда трусливо по сторонам. Нет ли этой знаменитой надписи «No Stairway to Heaven»?
0: Да.
1: Если ее нет, то я спокойненько беру и играю эти аккорды. Потому что, в принципе, это одна из первых песен, которую научился играть на гитаре, в принципе. Спасибо моему брату Дюше, который мне показал, как правильно играть «Stairway to Heaven». А не так, как все.
0: У меня была точка входа через Битлз все-таки. Я, по-моему, тебе рассказывал историю, как у меня папа пошел на рынок покупать маме шубу, а вместо этого купил 7 кассет Битлз и подарил мне. И после этого я вот я здесь.
1: Что сказала мама?
0: Мама смирилась, простила. Ну, он сказал, что это была мечта всей моей жизни, потому что вот фирменные кассеты Битлз. И с тех пор я могу их прям назвать, какие альбомы были, я прекрасно помню. Там Please Please Me, Hot Days Night, Beatles for Sale.
1: Потому что ты помладше, в твои
0: Road.
1: Годы это, в принципе, было уже не запрещено. Я-то рос в начале 70-х.
0: Не запрещено, но это тоже был дефицит абсолютный, потому что это начало 90-х. Отец, когда увидел это, он просто схватился. Он никогда не видел такого количества...
1: Не могло быть дефицитом уже, родной. Ты чего?
0: Мы жили в городе Киров, я тебе напомню.
1: Ну окей.
0: Там не очень было много всего. И когда я, вот у меня передо мной эти лежали все альбомы, я их послушал, я понял, ого, кажется, я должен посмотреть, что еще есть у этой группы. Разумеется, никакого интернета в Википедии нету, надо было найти музыкальную энциклопедию. Я посмотрел, ага, тут еще 7 альбомов.
1: То есть ты пошел в библиотеку?
0: Я стал покупать себе эти книги, энциклопедии, штудировать их, разумеется. У меня много всяких было книжек, и книжки про Битлз, вот эти все знаменитые авторизованные биографии Хантера Дэвиса. И эти пресловутые книжки конспирологические про то, что Пол умер, вот это я все читал, все эти бредятины. Нашел, какие альбомы надо докупить и послушать. И дальше начинается квест найти их. Это ты же не открываешь телефон, нажимаешь Spotify, у тебя вся дискография. Надо пойти в магазины, поискать. И это заняло еще несколько лет, чтобы найти. В общем, это какое-то волшебное магическое путешествие, как пели группа Битлз.
1: Прекрасный альбом.
0: Да. Один из лучших. Кстати, надо сейчас, наверное, и спросить, какой у тебя любимый альбом Битлз?
1: Ой, слушай, всегда по-разному. То есть зависит от времени суток, времени года, настроения и того, чем я занимаюсь. Вот если я делаю сундук, то никакой.
0: Ну хорошо, вот сейчас, данное время года, суток и всего настроения.
1: Я думал об этом, и тоже в беседах каких-то, когда обсуждали какой-то альбом. У меня когда-то был «Револьвер» самым любимым.

0: Я понял, что у меня есть какой-то блок песен, который для меня...
1: Навсегда с тобой.
0: Навсегда со мной. И он гораздо более релевантен, потому что в каждом из моих любимых альбомов есть какие-то нелюбимые песни.
1: Хорошо, ну назови тогда, может быть, этот блок песен...
0: Ой, слушай...
1: 3-5 максимум, что-то такое, что вот прямо вот то, что...
2: Hello.
1: Вот...

0: начну с этой песни.
1: Невероятный выбор. Не ожидаешь от тебя, что ты
0: почему?
1: Такой лиричный, романтичный.
0: Я очень сентиментален, и чем старше становлюсь, тем этот порог во мне все явственнее и явственнее проступает.
1: Ну, я тоже.
0: И любовь к Полу Маккартни, она все больше и крепче, и крепче, и крепче. Именно к его мелодическому таланту.
1: Ты считаешь, это его вершина, вот The Long Winding Road, гармоническая,
0: в рамках Битлз.
1: В рамках Битлз, окей, да.
0: И не могу сказать, вершина или нет, я не музыкальный критик.
1: Любимая,
0: но одна из самых любимых.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: Я думаю, что надо у него спросить, какая у него вершина. И наверняка он ответит, что вершины он еще не достиг.
1: Да,
0: И как любой большой мастер, он наверняка где-то находится в пути и в ожидании какого-то следующего события в своей жизни.
1: Да.
0: Уверен в этом, и это чувствуется.
1: Еще пару песен битловских. Ну, понятно,
0: Here comes the sound.

0: У меня на самом деле все довольно просто. Я навсегда для себя понял, что белый альбом, конечно, главный, любимый.
1: Ну там как раз такое количество всякого такого странного, непонятного.
0: Именно этим он и хорош. Все это складывается в какую-то совершенно чарующую картинку. И Джордж там великолепен, While My Guitar Gently Weeps.

0: А Ринго?
1: Про Ринго давай немножко умолчим.
0: А почему? Ринго исполняет прекрасную песню, которая...
2: Good night, sleep tight. Now it's time.

0: Вы ее пели?
1: Мы ее пели как раз на том концерте, когда играли вот этот трибьют.
0: Вот эту я слышал ее, да.
1: Прекрасная песня, по-моему.
0: Это был единственный раз, когда ты делал какие-то каверы на битлов?
1: Да, был единственный вечер. Да. Там все так классно сделано, зачем еще портить?
0: Кстати, такой вопрос на подумать. А в чем вообще магия Битлз? Как ты для
1: нормальный
0: себя...
1: Нормальный вопрос вообще.
0: Как ты для себя оцениваешь это как-то? Для меня, как для битломана, знаешь, это немножко такое почти религиозное состояние, да? Ты как бы, ты фанат до мозга костей. А ты спокойно говоришь, что, например, даже в самом хорошем по альбоме есть какие-то совершенно проходные песни у Битлз, которые тебя бесят, например.
1: And I love you. Которыми до сих пор, когда я ее слышу, мне кажется, что I love my car. Я люблю мою машину. До сих пор это слышится. Я знаю, что поется совершенно другое. Но, блин...

0: такая хорошая песня.
1: Да, мне ребенок ее очень любит, а я ее ненавижу, потому что... Короче, вот есть непонятных масса вещей, мне их не объяснить. Вот не нравится и не нравится, вот и все. Мне стыдно в этом признаться, но есть вещи у Битлз, которые мне не нравятся. Это общеизвестная и любимая песня. В этом нет никакой снобской позиции. Знаешь, вот, ох, эта песня такая слишком сладкая, поэтому я не буду слушать, типа, Мишель. Просто вот она меня раздражает.
0: Но при этом ты же чувствуешь, что... Ну вот есть какой-то... Это, кстати, сложнее с годами объяснить новому поколению, да, потому что за давностью времен немножко все стирается. Но ведь когда ты начинал слушать музыку, это все было очень живо, и все понимали, что... Битлз — это какая-то очень особенная группа, что вот в ней есть, ну, вот эта магия, да, что-то вот не случайно именно эти четыре парня сошлись в одно время, в одном месте, и вот на них сошлось все, что надо. Они выдали ту музыку, которая нужна миру вот здесь и сейчас.
1: Очень хорошее объяснение есть в фильме «Man in Black».
0: Какое?
1: Когда герой попадает в этот центр по борьбе с вернее, по трудоустройству инопланетян или по регистрации инопланетян, где там мы видим, что и Элвис, и кто-то еще, все были инопланетяне. Мы узнаем, что, господи, и этот тоже, и этот тоже. Короче, у меня вот только такое объяснение. Примерно как в «Man in Black». Потому что это инопланетяне какие-то.
0: Ну, какие инопланетяне? Вот Пол Маккартни до сих пор ходит рядом с нами.
1: Он отлично маскируется.
0: Скажи, а чего ты любишь из вот сольного Маккартни? Давай перейдем к нему немножко.
1: Соли Маккартни люблю очень много и точно так же очень много не люблю. Также на какую-то пластинку, которую мне очень нравится, скажем, «Band on the Run», и там тоже есть пару номеров, которые я проматываю всегда, не могу слушать просто физически.
0: Бывает, да.
1: Согласен. Это нормально. Ну, вот и все. У меня есть какой-то корпус песен, который вот я люблю, и он, как правило, не совпадает с огромным количеством битломанов, которых я знаю.
0: То есть... Вот как раз назови, пожалуйста.
1: Не хочу.
0: Да?
1: Да. «Silly Love Songs», вот будешь смеяться, но это одна из самых моих любимых песен.
0: Конечно, хорошая, прекрасная.

0: Я помню, что для меня, знаешь, это такой момент, когда ты вот открываешь для себя музыканта, влюбляешься в него, и вдруг у него в этот прямо момент выходит новый альбом. И это становится довольно важной вехой для тебя, потому что это вот здесь и сейчас. И поэтому, например, я поскольку начал внимательно слушать музыку там в начале 90-х, и для меня вот эти альбомы, которые выходили прямо на моих глазах, они важные. Маккартни, там, типа, я очень люблю... как там, Off the Ground, Flaming Pie, они как бы уже считаются, что, может быть, такой Маккартни не лучшего разлива, но я прям очень люблю все это.
1: Знаешь, не лучшего разлива, человек просто живет, живет, как живет. Ты знаешь, меня со многими вещами примеряют, вот я тебе говорю, что я не люблю видео смотреть.
0: Да.
1: Я имел в виду видеоклипы, а вот всякие концертные, живые всякие штуки, и студийные иногда тоже, я смотреть обожаю. И у меня с огромным количеством вещей, которые, кстати, мне не нравятся у Пола Маккартни, например.
0: Да.
1: Я вижу, как он играет их живьем. Я просто смотрю, как он играет на бас-гитаре.
0: Ага.
1: И я понимаю, как это сделано живьем. Я думаю, о, надо к этой песне присмотреться. То есть моя слушательская претензия, она моментально растворяется, как только я вижу, как это сделано. А Пол Маккартни, между прочим, один из моих любимых басистов. Ну, вообще басист недооцененный. То есть когда люди рассказывают про своих любимых бас-гитаристов, они Пола Маккартни, как правило, не принимают во внимание. Даже если любят Битлз и его песни. Потому что Маккартни действительно, он не блещет какой-то техникой. Вернее, не то, что не блещет, он ее не демонстрирует, какую-то супертехнику. Он просто играет очень точно, очень лаконично вокруг голоса и в прямом взаимодействии с голосом, с мелодией основной вокальной. И это фантастическая школа.

0: Поэтому во многих смыслах для меня Пол Маккартни гораздо более любимый бас-гитарист, да, нежели, скажем, Маркус Миллер там, или Джон Петтитуччи, который там выдает там, угу, мегатонны нот в одну секунду и так далее. Пол Маккартни гораздо интереснее, потому что он в гармонии находится и знает, где, в какой момент, какую ноту взять, и у него отдельный голос принадлежит бас-гитаре. Он поет и играет какую-то себе поддержку. Иногда даже не поддержка, а какой-то антагонист у него там есть в басу. Это очень круто.
1: Можно продолжу эту мысль, поскольку кого как не тебя спросить. А как ты оцениваешь ритм-секцию группы Beatles? То есть еще ударные Ринго вкупе с басом Маккартни. Есть такое общее расхожее мнение, что Ринго довольно простой барабанщик.
0: Ну и что?
1: Но при этом, когда я вижу какие-то видосы, когда современные барабанщики, там типа Чад Сми, там из РХЧП, тот же твой нелюбимый Дэйв Гролл из Foo Fighters, или там Questlove из The Roots, они просто садятся на камеру и говорят: «Ринго? Да это же просто мы вот росли на нем, посмотрите, что он творит, как бы».
0: Про Гролла я не говорю, что он мой нелюбимый. Мне не нравится его продукт
1: Foo Fighters. Хорошо. Ну, мы отвлеклись, не важно.
0: Вот отвлеклись. Но да. Ринго, конечно же, крутой. При всей кажущейся простоте там есть драйв и юмор, что самое главное.
1: Юмор?
0: Юмор.
1: Класс.
0: Это очень важно для музыканта и самая ирония. Я думаю, что Ринго до сих пор такой здоровый, дай бог ему здоровье и так далее, и классный, потому что у него здоровая самооценка, то есть он прекрасно понимает, что, ну, скажем, он не, скажем...
1: Не главный из Битлз.
0: Ну, как он, это знаменитая его шутка, что Битлз для меня это три жопы, да, или что? Я забыл, как это звучало правильно, то есть для вас Битлз это вот это, а для меня три жопы, которые я вижу каждый день. Ну, в смысле, три человека, которые стоят перед ним.
1: Я понимаю, да, конечно.
0: Он сидит там...
1: Разумеется, он сзади, да.
0: Да. Юмор — это, в первую очередь, ум человека, который понимает свое место на этой планете. Даже если оно не самое, может быть, удобное и не самое видное и яркое, ага, но ты к этому относишься нормально.
1: И он как-то закладывает это ощущение в свои партии, они звучат...
0: Да нет, я думаю, что ничего там не закладывает. Он просто играет классно, с оттяжечкой...

0: у него классные брейки, которые потом, вот скажем, если вспомнишь великую запись «So in the Seeds of Love» группы
1: Tears for Fears. Да, это просто калька Битлз, такая песня.
0: Да, где они прямо имитировали брейки, им, да, брейки Ринго, да, именно. И это было такой фишкой, потому что именно типа, вот по этим заглушенным том-барабанам.
1: Да.
0: Вот эти все, то есть это был почерк Ринго, они взяли и как вот элемент точно обаяния эпохи и стиля и так далее. Вот тебе, пожалуйста.
1: Да, точно, это очень важно.
0: Это согласен, очень важный момент. И они простецкие, казалось бы, но они с очень большим таким джазовым, таким фолк-джаз, я не знаю, как это правильно сказать.

0: Ринго классный барабанщик, который знает свое место и все делает правильно всегда.
1: Хочу сейчас перейти немножко как раз к истории про переиздание битловского наследия. Было сделано много за последние годы ремастеров, ремиксов, которые были переизданы, альбомы. И вот прямо сейчас вместе с выходом Now and Then вышло переиздание знаменитых сборников Beatles 62-66 и 67-70. Две таких пластинки. Они расширены по трек-листам, там уже больше 30 песен в каждой. И сделаны ремастеры.
0: Не ремастеры, это они пересвили, насколько я понял.
1: Пересвили, да.
0: Младший Мартин.
1: Да, сын Джорджа Мартина.
0: Да, он пересвел уже Джайлз. Все это дело. Да, Джайлз. Он совершенно очевидно, они подогнали это дело под современную какую-то...
1: Под современные девайсы, как слушать это или что?
0: Не девайсы, а как принято, скажем, барабаны. Угу. Если мы говорили о Ринго, то да, начнем с этого. То есть как должны звучать барабаны и бас-гитары в современном мире. То есть раньше это было принято прятать такой бэкграунд, просто делать...

0: держишь ритм. Вот и... Для того, чтобы основная песня звучала, основное было это мелодия вокальная и какая-то аккомпанирующая, выраженная какая-то составляющая, фортепиано или гитара и так далее. А бас-барабаны всегда где-то внизу.
1: Именно это я первым делом и заметил, что внезапно я слышу барабаны Ринга очень четко.
0: Да.
1: Они прям выведены как будто чуть не на передний план.
0: И барабаны, и они, очевидно, там добавлены сатурация, знаменитая, наверное, Эбби-Роддлская сатурация, это когда усилитель микрофона перегружается, и таким образом сигнал увеличивается, и больше компрессии стало в общем саунде. То есть они сделали звук, как бы, например, группа Битлз записалась сейчас.
1: Угу, угу.
0: В современном мире мне это не нравится.
1: Почему? Ты бы предпочел, я вспоминаю, помнишь еще, ведь самое первое, в каком варианте мы слушали группу Битлз, это довольно стрёмно слушать в современных наушниках, да, когда ты понимаешь, что у тебя вот тут в одном ухе бас и голос, в другом гитара и барабаны, и они не соприкасаются, у тебя
0: знаешь,
1: нету этого стереоэффекта.
0: Кстати, ты спросил меня про первый опыт у Битлз, а у меня первый опыт, знаешь, какой был? Потому что я переписывал с бобина на бобину какие-то альбомы Битлз, как раз те, где это было очень ярко выражено, вот это стереозвучание. Именно вот такой подход к стереозвучанию, когда один инструмент в одном канале, а другой в другом. И у меня был магнитофон моно, но переписывал я с магнитофона стерео.
1: Так, и что получилось?
0: А у меня был один канал. Я слушал один канал. То есть у меня был один инструментал, и очень далеко голоса, и от голосов, которые там должны были быть, только слышно куски ревера, вот это, ага. Ну, типа его реверберация, да. Слышно.

0: То есть без всякого AI произошло отделение голоса от инструментала. В моем случае.
1: Вот, смешно, да. Поэтому кажется вполне себе логичным.
0: Окей, окей. Они просто переделали так, как тинейджеры, просто молодежь слушает сейчас музыку.
1: И вот, это логично.
0: Это логично, я согласен.
1: Но тебе не подходит. Ты хочешь слушать ее так, как ты слушал тогда.
0: Да не хочу я слушать так, как я слушал тогда. Я не особо-то и не слушаю.
1: Я тоже не слушаю, потому что я уже знаю все наизусть. Зачем мне переслушать? У меня все в сердце играет каждый день.
0: Дело в том, что это каким-то образом на музыку тоже влияет. То есть на баланс между мелодией и тем, что я говорил, скажем, партию Сэра Пола, которая сейчас выдвинута на первый план. Хорошо, когда это песня «Hey Bulldog», где песня держится на рифе, что делает песню, да, такой практически уже хард-роковый немножечко, немножко фанкообразный такой, но все-таки это уже тяжелый рок. И когда такая песня, то окей. Просто вытащен риф, и он мощный, и он работает, он качает. Вот, ну, тогда нормально. А когда эта песня более тонкого какого-то свойства, скажем, какая-то баллада, то, мне кажется, это уже начинает вредить, потому что, учитывая тогдашние условия звукозаписи и, соответственно, звуковоспроизведения, писались, соответственно, аранжировки, они, и баланс был какой-то найден более-менее приемлемый. Для тех лет, наверное, он был идеальным. Сейчас, конечно, уже нет. Сейчас слушается как ретро. Я не ретроград, я не сторонник, чтобы все звучало вот как тогда, вот с записанностью тех микрофонов и никакой современной компрессии. Но вот Джайлс решил вот так вот. Окей, это не то, чтобы мне очень нравится, но мне это не мешает. Оно есть, и просто кто-то слушает, ну окей.

0: Мне кажется, что тот факт, что сэр Пол катается в метро и на электричках вокруг Лондона, должен нас...
1: Он правда катается в метро?
0: Надоумить просто не относиться к этому так религиозно. Все-таки.
2: Есть такой момент, да.
0: В группе Битлз, потому что все-таки это живые люди, несмотря на то, что они инопланетяне. Сэр Пол, это, по-моему, один из двух последних динозавров, на концерты которого я мечтаю попасть, которых я не видел никогда.
1: Ты не был?
0: Я не был.
2: Матерь Божья. А я тебе говорил, что я был вот на всех трех в России, на Красной, на Дворцовой.
0: Я не был.
2: И в Олимпийском. Я, конечно, плакал. Это счастье какое-то.
0: Я хочу тоже поплакать.
2: Под конец просто вот в противовес той истории про то, что, типа, значит, вот этот старый мир умирает под музыку великой его лучшей группы. Нет. Все продолжается. Слава богу, есть сольное творение, и есть новая, другая музыка, которая вдохновлена группой Битлз. Новые музыканты, они ничем не хуже. Они растут на той же самой почве. Как бы
0: Пол Маккартни не останавливается ни на год. То есть он все время что-то делает. Это хорошие вещи, которые он делает.
2: Да, это правда. И поэтому нет ничего страшного и плохого, что вот вышла последняя песня Битлз. Не надо грустить. Находите другое, великое, прекрасное, то, что осенено печатью Битлз, вот как, не знаю, Tears for Fears, Sown the Seeds of Love, прекрасный пример ты привел, как раз вот оно, вдохновение. Услышал Битлз, создал свое,
0: и
2: группа продолжается.
0: Моя любимая группа XTC,
2: да.
0: Она целиком и полностью просто, она сформирована группой Битлз, такой битлеск. Такое бесконечное,
2: да.
0: Огромное количество там влияний, и уже в современных временах это звучало в моей юности совершенно адекватно.
2: Все так. Группа «Оазис», прости господи, которая просто все слезала и все гармонии взяла просто у группы «Битлз».
0: Конкретно у Леннона.
2: Конкретно у Леннона, да. Просто у них такая любовь. Ну, нормально.
0: Они оба такие же точно пи***ки.
2: Это отличное окончание подкаста. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Продолжайте слушать хорошую музыку, слушать песни Битлз, песни вдохновленные Битлз, песни не вдохновленные Битлз, сделанные в противовес группе Битлз, в ненависть группе Битлз, что угодно. Ну, потому что все это прекрасно, великолепно произрастает и может уживаться в наших с вами головах.
0: И никогда не ведитесь на этот дуализм Rolling Stones или Битлз.
2: Я специально задал этот самый тупой вопрос.
0: Он действительно тупой.
2: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кроме звезд». Мы выходим по пятницам. Можно нас найти на всех стриминговых платформах. Проще и удобнее всего найти нас в приложении «Медузы», которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Работает без VPN. Там все выпуски всегда доступны. К каждому выпуску мы прилагаем специальный плейлист из той музыки, о которой мы говорим в этом эпизоде. Подписывайтесь, слушайте. Мы вас очень любим. Спасибо за внимание. Пишите вопросы, задавайте по адресу podcast@meduza.io.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Нам всем кажется, что если, ну, скажу, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Грязь уходит на полюс разлуки, вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай, равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай, человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

дождь и серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский.
1: Как только я переехал в Россию, сделал себе российское гражданство, получил российский паспорт, про это я еще расскажу, это долгая история. Меня тут же вызвали в военкомат. Я собрался, ни о чем не думая, взял с собой узбекский военный билет, собрался и поехал в Тверскую область. Приехал в военкомат Тверской области и вижу такую картину. Сидят женщины, много. И я им говорю, значит, здравствуйте, женщина, вот мне пришла повестка, вот я вам привез узбекский военный билет, можно быстро вот из узбекского военного билета переписать в российский вот это вот не имеющий военной подготовки, годен к нестроевой службе, и я поеду в Москву, у меня реально очень мало времени. Женщины все аж привстали. Посмотреть, кто это там такой умный. Одна говорит, в смысле переписать? Я говорю, ну понимаете, дорогая женщина, я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. В каком-то дальнем углу еще одна женщина встала и говорит, а у вас что там, в Узбекистане армия есть?
0: Это фрагмент документального стендапа «Узбек». «Узбек» появился 11 лет назад. Сначала как проект, представленный на лаборатории документальный театр меньшинства в Сахаровском центре в феврале 2012 года. А потом этот спектакль жил самостоятельной жизнью. Он исполнялся на разных московских площадках, как копродукция театра «ДУК», театра имени Йозефа Бойса и Сахаровского центра. Это был один из первых среди редких российских театральных проектов на тему миграции. Автор этого спектакля Талгат Баталов рассказывал о собственном опыте. Как он приехал из Ташкента в Москву, как получил российское гражданство, как становился на военный учет.
1: Я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. Женщина встала, подошла ко мне вплотную и очень серьезно сказала мне, теперь у тебя новая родина, сынок. Я испугался. Я испугался и понял, что прямо отсюда, прямо из Тверской области, прямо сегодня меня заберут прямо в Чечню. Потому что, естественно, у каждого человека армия в России ассоциируется напрямую с войной. Мы обязательно с кем-нибудь сейчас воюем, скорее всего, с Чечней или еще с кем-нибудь, и меня прямо оттуда, прямо из Тверской области возьмут и отвезут на войну, естественно. Я испугался и говорю, дорогие женщины, а можно мне на 5 минут выйти покурить? Они говорят, конечно, можно. У нас с вами теперь очень много времени.
0: У него получилось. И тогда Баталов был этому рад, но в сентябре прошлого года он был вынужден уехать. На этот раз из России обратно в Узбекистан. Уехать, чтобы не быть призванным в армию, которая ведет войну в Украине. Тогда же, 11 лет назад, когда слова о том, что Россия постоянно ведет какую-то войну, казались московской публике смешными, в Сахаровском центре появилась театральная программа. Я был ее первым куратором, а когда я в 2014 году уехал из России после начала очередной войны, то театральной программы руководила режиссер Анастасия Патлай. Почему мы говорим о театральной программе Сахаровского центра сегодня? Нет, не потому, что мы хотим отметить этот скромный юбилей. Мы хотим не просто вспоминать, мы хотим продолжать. И сегодня мы, те, кто работал в Сахаровском центре и 11 лет назад, перезапускаем театральную программу только в новом формате. Этот подкаст на радио Сахаров, первый выпуск которого вы сейчас слушаете, есть новая версия театральной программы. Чем она будет? С поправкой на новый способ существования примерно тем же, чем она была тогда, 12-11 лет назад. Это будут спектакли, читки и разговоры по поводу услышанного. Как и тогда, мы по-прежнему будем независимой площадкой для документального и политического театра. Для нас это принципиально важно. Театральная программа «Сахарницы» за все годы своего существования была представлена, за редчайшими исключениями, документальными спектаклями или читками документальных пьес. Тогда, когда все это начиналось, в 2012 году, документальный театр уже переставал быть ноу-хау только московского театра «ДОК» и активно обретал сторонников, но все еще воспринимался как инновация или даже как диковина. Так или иначе, документальный театр как метод, как эстетика, как способ общения с аудиторией стал меняться и выходить за пределы маленького зала театра «ДОК» в московском Трехпрудном переулке. Того зала, который был первым и главным домом театра «ДОК», и откуда театр «ДОК» под нажимом властей бесцеремонно выгнали в 2014 году. Сейчас, в феврале 2023 года, уже сами московские власти выгнали Сахаровский центр из зданий на Садовом кольце. Наши товарищи и коллеги из театра ДУК занимались в первую и в главную очередь современной проблематикой. Мы в Сахаровском центре решили использовать методы документального театра в работе не с сегодняшним горячим материалом, а с историческим. И это было совершенно естественно для институции, которая постоянно занималась историей 20 века и проблематикой исторической памяти. Но в России, не только в России, а вообще в русскоязычном культурном пространстве 10 лет назад, и уж тем более сейчас, любая критическая работа с исторической памятью и историей 20 века неизбежно становится политической деятельностью. Собственно, театральная программа Сахаровского центра 11 лет назад началась со спектакля «Второй акт. Внуки». Его авторами были Александра Поливанова и я. Весь текст «Внуков» — это интервью, которое мы брали у внуков, детей и правнуков тех, кто руководил советской репрессивной машиной.
2: Люди, зэки, которые за всем этим и ухаживали. Дед был начальником участка на канале «Москва-Волга». А дача эта — это лагерь, собственно. Дмитров флаг.
3: Папа молчал, как партизан. Он вообще мастер нейтралитета. Мастер молчания.
4: Когда я стал сам интересоваться, то долго не решался задавать вопросы. Из мамы просто клещами приходилось вытаскивать. Какие-то разговоры мемуарного свойства мне даже в голову не приходилось завести. Поэтому информацию о том, в какой стране живем, я начал получать не от родителей.
2: Конечно, отец не знал, что двоюродный дед был членом тройки и подписывал смертные приговоры. Но откуда он тогда это мог знать?
4: Я родился и прожил всю жизнь в доме с окнами на Кремль.
5: Я говорю: папа, как же ты мог молчать все эти годы? Это как? А он мне: да ты антисоветчица, тебе скажи, у тебя язык как помело. Конечно, не должен был он идти работать в Комитет государственной безопасности.
6: Мама рассказывала, что когда Сталин умер, все были в шоке. Она стояла в туалете, смотрела на Кремль и вдруг поняла: хуже уже не будет.
7: На углу Староконюшенного и Мертвого переулков стоит такой особняк модерный, немецкий дом. И вот над этим особняком развивался немецкий флаг. Ну, тот самый, красный, с белым кругом, с черной свастикой, фашистский флаг. У нас фашистский флаг. Они фашисты, мы их признаем. Как можно дружить с фашистами? У нас в Москве развивается фашистский флаг, а мы против Англии и Франции. Но я ни одному взрослому не задала ни одного вопроса. Я ни одного слова не сказала, потому что я знала, что они будут выкручиваться.
8: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
9: Конечно, привычки, чтобы задавать острые политические вопросы про историю моей семьи, никакой не было. Острые политические вопросы про Советский Союз, пожалуйста. Неделями обсуждать архипелаг ГУЛАГ, который родители мне давали читать, пожалуйста. А применять это к своей семье, скорее, нет.
7: Ну, вина есть вина, и она кончается смертью.
0: Мы играли этот спектакль на протяжении 2 лет. И я хорошо помню, как после одного из самых последних показов, это уже была осень 2014 года, ко мне подошел зритель. Я не знал имени этого человека, но его лицо было знакомо. Он регулярно приходил на наши мероприятия. Этому человеку очень понравился спектакль, но после обычных благодарностей он сказал: «Жаль, что этот спектакль вышел так поздно. Сейчас это уже не вовремя». Я удивился, что значит «поздно». Мой собеседник ответил: такой проект должен был появиться раньше, например, во время зимних протестов 2011-2012 годов. «Тогда», — сказал зритель, «общество было готово обсуждать, как устроена наша историческая и политическая память. А сейчас, после разгона протестующих на Болотной, этот момент упущен, и время для подобного разговора прошло». Тогда, осенью 2014 года, я как-то не очень убедительно не согласился, но все эти уже почти 11 лет я постоянно возвращаюсь к тому разговору. В разное время и в разных местах я находил разное продолжение этого диалога. Сейчас в Берлине, в начале 2023 года, я убежден, что говорить об исторических корнях современной политики никогда не поздно, и это нужно делать в любой ситуации. И это тоже повод вспомнить то, что мы начали делать 11 лет назад. Ведь мой собеседник был в чем-то прав. Многое из сказанного нами тогда оказалось неуслышанным. Но мы не будем-то вспоминать из чистой назидательности. Выступать в жанре «а мы же говорили» было бы просто бессмысленно. Если мы говорили, а нас не услышали, это значит только то, что мы говорили недостаточно громко. Или недостаточно четко. Или, возможно, не с той аудиторией. Нет, наша аудитория была прекрасной, заинтересованной и всегда готовой к диалогу. Но я имею в виду, что она была не слишком широкой и потому, может быть, слишком удобной для нас. И, безусловно, это еще один повод попробовать еще раз. Надеясь на то, что число наших слушателей сегодня будет больше, чем количество зрителей тогда, 11 лет тому назад. Это подкаст «Закати сцену» на радио «Сахаров». До встречи через неделю.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем все больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Это первый эпизод нового сезона. «Закати сцену» в этом году не изменится радикально, но некоторые новшества обязательно будут. В частности, будет больше живых голосов и гостей в нашей берлинской студии, и не только в берлинской. В 2024 году мы решили отправиться на гастроли. После начала войны, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, это слово «гастроли» для российских художников наполнилось совершенно новым географическим смыслом. После февраля 22-го они стали все больше работать в Тбилиси, Берлине, Ереване, Белграде и других главных центрах путинской эмиграции. А параллельно в каждом таком городе менялась, а где-то почти с нуля формировалась новая культурная жизнь для экспатов. Разумеется, в этой жизни есть место русскоязычному театру. Театру в изгнании. Так что в течение года я буду регулярно ездить по местам, где можно найти театр в изгнании, и разговаривать с теми, кто его делает. А еще, наконец-то, вживую встречаться со слушателями подкаста «Закати сцену». Открытые записи пойдут в Париже, Ереване, Риге, конечно, Берлине. И это пока не полный список. Так что, пожалуйста, следите за анонсами и приходите участвовать, если вы будете рядом. Первым городом в гастрольном графике стал Тбилиси, где мы в январе встретились и поговорили с режиссером, лауреатом премии «Золотая маска», одним из самых интересных и радикальных создателей современного театра Всеволодом Лисовским. Это его голос вы слышали в самом начале эпизода. А еще мы встретились со слушателями подкаста, и тут я должен поблагодарить книжный магазин «Аудитория» в центре Тбилиси, где как раз проходила наша открытая запись. Грузия стала одним из главных центров российской эмиграции после начала полномасштабного вторжения. Это одно из самых важных направлений для тех россиян, кто не согласился с войной или уехал от мобилизации. По некоторым данным, только в 2022 году в Грузию переехало 112 тысяч россиян. Среди них много театральных профессионалов. И это сказалось на том, как сейчас живет говорящий на русском языке театральный Тбилиси. Здесь уже дважды проводился фестиваль «Холюбимовки». Здесь постоянно проводятся читки, и книжный магазин «Аудитория» стал важной площадкой для этого. А кроме того, надо сказать, что «Аудитория» выпустила отдельной книгой, причем на трех языках – русском, грузинском и английском – одно из главных драматургических событий прошлого года – пьесу Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Она звучала в прошлом году и в нашем подкасте. И в день презентации книги Лизоркиной в «Аудитории» проходила авторская читка пьесы с трансляцией. И, кроме того, коли мы говорим про аудиторию, нельзя не сказать, что директор этой площадки Алиса Козлова продюсирует гастроли в Тбилиси спектаклей на русском языке. Например, в те дни, что я был в Тбилиси, там на сцене театра имени Грибоедова играли мюзикл группы СББЧ «Потерянное зеркальце». В Тбилиси переехала театральная компания Александра Кудряшова, и Кудряшов играет здесь несколько спектаклей, в том числе свой самый знаменитый автодокументальный «Пап Пока», в котором он рассказывает историю своего отца, ветерана Второй Чеченской войны. Здесь делает интересные проекты Никита Щетинин. Регулярно играют для самых маленьких зрителей детские театры «Уютника. Дети тишины». До какого-то времени здесь работал еще бывший питерский театр «Кукола предмета» Лось и Сверлячок, но они переезжают в Сербию. А в прошлом году, в самом конце, в декабре, продюсерская компания «What Production» выпустила спектакль по мотивам ремарковской «Триумфальной арки». Режиссер Федор Климов, пьесу написала Лиза Кешишева, а продюсеры Дмитрий Братчиков и Павел Сеплярский. «Триумфальная арка» показывается на площадке Сухумского государственного театра, но он так только называется, он расположен в Тбилиси, это тоже театр «Беженец». «Триумфальная арка» идет, и ближайшие показы будут в марте. В мае на базе того же Сухумского театра пройдут мастер-классы Дмитрия Крымова. А вокруг всего этого стендап, гастроли, лекции, книги на русском языке, современный танец. Забавно, что при этом все театральные люди, с кем я говорил в Тбилиси, начинали просто как один со слов «у нас ничего не происходит». Кажется, это, мягко говоря, не совсем так. Тем более, что Грузия – это не только Тбилиси, и, например, в Батуми лауреатка «Золотой маски» актриса Ксения Орлова и режиссер Павел Артемьев открыли театр «Кваля». И первым спектаклем, который поставил Артемьев, были «Эмигранты» Славомира Морожика. Мой тбилисский собеседник Всеволод Лисовский тоже кое-что сделал и не сделал в Тбилиси, но с ним было интересно говорить не только про конкретные проекты, сколько про перспективы театра в изгнании и стратегии тех людей, которые театр делают. Лисовский давно и последовательно разрушает границы театра в самых разных смыслах. Он делал спектакли в странных локациях, спектакли без слов, он выводил на сцену трудовых мигрантов без театрального опыта. Собственно, он был вынужден уехать из России после того, как провел 30 суток в спецприемнике за исполнение пьесы Бертольда Брехта «Страх отчаяния в Третьей империи» в переходе под Московским проспектом Мира. И вот теперь он сам за границей родины, привычной жизни, привычных театральных обстоятельств. Как его прошлый опыт повлиял на то, что он делает в новой ситуации?
1: Когда, допустим, я пытался вырваться из какого-то специализированного театрального пространства, нахера я это делал? Какие функции у театра и вообще у любого артефакта, у любого кунштюка есть? Либо это может быть проекцией действительности. Но тут возникает смешная штука, что, как мы со времен Платона знаем, что то, что мы воспринимаем как действительность, является проекцией некой сверхдействительности, с которой мы находимся в крайне сложных и опосредованных отношениях. И возникает вопрос, с какой целью приумножать сущности? Можно брать себе практическую задачу. Людям скучно, их надо развлечь. Это не всем нравится. Вот, допустим, мне не очень хочется. Это надо самому очень любить развлечения, быть таким человеком открытым ко всему прекрасному, а я вот не очень открыт. Вот мне сходить, получить какое-то эстетическое наслаждение, это, в общем, довольно тяжело. Я думаю, в мире так много прекрасного, вообще прекрасное – это вымышленная категория. И, в общем, я вполне владею техникой. Вот мне не надо, чтобы получить какое-то эстетическое наслаждение, куда-то ходить. Третья функция, которую может выполнять театр и вообще искусство – это функция воздействия на действительность. Каждый человек – актор. Вот особенно сейчас, когда мировая история снова там галопом пустилась, тут у каждого из нас, художник он или не художник, возникает совершенно конкретный выбор. Ты жертва существующих обстоятельств или ты участник этих событий? Ты берешь ответственность за происходящее в мире или ты в худшем случае игнорируешь, в лучшем рвешь волосы и живописно страдаешь? Я ряд лет декларировал, что вот я занимаюсь не производством артефактов, а кунштюков, а занимаюсь практиками воздействия на реальность. Знаешь, вот какой у меня самый успешный был проект за мою карьеру? В конце 2019 года я объявил о проекте, называется «Событие номер один». Там было объявлено, вот вам надо заплатить какую-то символическую сумму, вот, типа 100 рублей, и не надо никуда идти, не надо ничего делать. То, что будет происходить с 18 до 19 часов в такой-то день, 26-го, кажется, ноября, изменит вашу жизнь. Вот я там постарался, там специальный сайт. Потом я отказался от этой идеи, потому что недели через три в Китае заявили о нахождении вируса ковида. Я считаю, это оглушительный успех, но тут я немножко задумался. В общем, в каком-то смысле магией я овладел. И что с ней делать? Мне часто, вот, когда я про события говорю, контраргумент, ну, наверное же, если бы ты это событие не объявил, то ковид бы все равно состоялся. Я говорю, вот. Вот разница между моей гипотезой и твоей, что я опираюсь на факты, а ты на предположения.
0: Но если ни одна из названных Лисовским функций сегодня не работает, как заниматься театром? Да и вообще, заниматься ли им?
1: Ряд социальных проектов, которые я делал, убедили меня, что вот, к сожалению, театр и искусство, как обучающий и пропагандистский медиум, просто очень малоэффективно. Собственно говоря, с другими медиумами, маскультом, интернетом, обыденное сознание, просто овчинка выделки не стоит. Это медленно, малоэффективно на малую аудиторию. То есть не работает в принципе. И вот я все думаю, где может быть вот в этой мрачной платоновской пещеры лучик света. Единственное, чем, на мой взгляд, имеет смысл заняться мастерам культуры, это та действительность, в которой мы живем, и которая у нас с каждой минутой сейчас все больше и больше претензий, она сама по себе является артефактом. Это выдуманная вещь, выдуманные обстоятельства, выдуманные причинно-следственные. Единственный глобальный арт-проект, в котором, мне кажется, имеет смысл заняться, это придумать новую действительность с новыми системами представлений, вот, с новыми понятиями, придумать мир сначала.
2: Но, возможно, другая альтернатива. Но, может быть, попытаться часть этой действительности обрамить, повесить на сцену, внести в какой-то маленький контекст? Или это невозможно?
1: Да нет, это регулярно и делается. Вот у меня друг есть, Валера Кошляков, у него был цикл «Украшения красиво». В принципе, 80% арт-индустрии как раз этим самым украшением красивого и занимаются. Просто я лично смысла в этом не вижу. Я говорю про себя. Безусловно, профессию надо бросать. А с другой стороны, нахрена?
0: Ну хорошо. Если все-таки не оставлять усилий и продолжать заниматься театром в изгнании, то каким должен или может быть такой театр?
1: Есть ссыла конфетки бараночки, быть послом русской культуры. Вот это странная ситуация. Вот многие люди хотят быть послом русской культуры. Мне интересно, русская культура звонила, писала на мыло, вот. Друган, будь моим послом. И есть Харибда, попытаться интегрироваться в культуру страны пребывания, где все равно это будет более или менее профанацией. На мой взгляд, единственный шанс существования, ну, не единственный, для меня единственный. Есть места в мире, где мультикультуризм из такой забавы зоопарка с туземцами превратился в такую норму. Такие космополитичные мегаполисы, где можно что-то делать, не акцентируясь на спорте приписки.
2: Тут есть такая опасность. Это то, что, например, я вижу в Берлине, одном из тех самых космополитичных мегаполисов. Когда для русскоязычного потребителя театра жизнь необыкновенно увлекательна, потому что очень много всего происходит. Там бывает уикенд, когда ты идешь на три совершенно разного качества, масштаба и эстетики ивента, скажем так. А для тех, кто находится по ту сторону баррикады, называемой сцена, жизнь не столь прекрасна, потому что они делают меньше, чем хотелось бы, за меньше деньги, чем хотелось бы, с меньшим, даже не то, что сказать, с меньшими возможностями для выстраивания социального лифта. Этот лифт вообще как-то, так сказать, не наверх ходит, а по земле ездит. И вот это довольно основательный разрыв, это важная печальная реальность, потому что сколь бы ни был, например, так сказать, Берлин, Париж, Лондон прекрасным космополитическим, стабильная профессиональная ситуация существует для тех, кто существует в системе больших государственных репертуарных театров, куда никто из нас не попадет, потому что мы языками не владеем. А если владеем, то не теми или не в той степени.
1: В принципе, вот я не владею языками вообще практически никакими, кроме русского, но при этом русский язык не является для меня единственным инструментом. Ну, кстати сказать, вот у меня тут в Тбилиси был небольшой эпизод, я пытался ставить в грузинском театре, но по разным причинам это не получилось. Там была масса сложностей. Но вот то, что я ставил на грузинском языке, вот не на вот, наоборот, мне веселее было. То есть не привязываться к языку ни к какому. Мне кажется перспективной вот, и правильной позицией в мультикультурном космополитическом месте это театр изгнанников, где спектакли играются на всех языках участников. Русский, английский, турецкий, арабский, иврит, армянский, грузинский, любой. Меня очень сильно работа на диаспору во всяких прекрасных местах строить маленькую Москву, этот путь кажется мне немножко сомнительным, потому что, во-первых, ты себя как производитель ограничиваешь небольшой и сокращающейся аудиторией, ну, будем оптимистами, она будет сокращаться. Во-вторых, это не очень хорошо по отношению к аудитории. С одной стороны, конечно, людей жалко, людям нужно помогать. С другой стороны, создавая какой-то добрый русский микромир, я не уверен, что оказываешь им хорошую услугу. Может быть, отсутствие этого микромира стимулировало бы большую интеграцию в новую действительность. Вот кто ты в космополитичном? Ты не русский, ты не немец, англичанин, американец, француз. Ты изгнанник. То есть вот хотел бы человека мира, вот ты, он и есть.
0: И что же? Совсем невозможно быть человеком мира, занимаясь театром в прекрасном Тбилиси.
1: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем все больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое. Вот, потому что вот эта прекрасная страна, она втягивается в какие-то совершенно ненужные ей истории благодаря нам. Поэтому ходить тут на очень мягких лапах. Вот я пытался ставить здесь спектакль, вот не получается. Я ни разу не расстроился. Я совершенно не уверен, что этот спектакль нужен. Вот. Я смотрю, идут грузинские... Как грузинский зритель принимает здесь. Какая радость. Я не уверен, что я такую радость этим людям могу достать. И не надо. Они от нас достаточно натерпелись. Пускай люди отдохнут. А Грузия, грузинская жизнь – это отдельный артефакт. Не надо его своими когтями царапать. Лучшее грузинское искусство – это страна, этот образ жизни, это мировосприятие, вот, и вот не надо его трогать. Вот всякие застарелые империалисты, русские, немцы, англичане, французы, американцы, вот этих не жалко.
0: Ну что ж, хорошо. И в Берлине, и в Париже мы тоже спросим у изгнанников, как им работается среди застарелых империалистов в космополитичных мегаполисах. Следите за нашими анонсами. С вами был подкаст «Закати сцену» и его ведущий Михаил Калужский. Соавторами этого эпизода были Лена Чеснокова и Лиза Спиваковская. Спасибо большое коллеге за совместную работу. Встретимся через неделю.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: нему в гости никто не...
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Добрый день, друзья! В эфире лектория «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
3: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку оземь или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем вот та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменение ситуации, изменение собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия, внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20 веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно словом считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка, кто вы такая?» В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание устройства законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законам, предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен. Я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение» citizen disobedience на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин — это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог, и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. Это такой тизер предшествующей истории. Теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, вот этот молодой человек Генри Торо, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Таро, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексико. Да. Таро выступила резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу, и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Таро был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Таро освободился из тюрьмы, и зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за неисполнение, за неуплату федерального налога. Так что его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы и не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот, второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия». Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо. Оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще, в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность. Во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. И так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концепта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
2: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаненко. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует у меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный? И почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там было монгольское иго, или опричнина Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и в втором случае заканчивалось крайней неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 17-го года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 89-го года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и в втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале 20 века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение 19 века. А либеральная демократия предполагает четыре составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий фактор — это защита прав меньшинств. И четвертый добавочный фактор, который сформировался именно в 20 веке, это наличие welfare state, наличие государства, которое обеспечивает социальную защищенность своим гражданам. И либеральная демократия предполагает, скажем так, баланс тех форм правления, которые нам известны с античных времен. Исполнительная власть — это власть монархическая, потому что она предполагает наличие какого-то одного ответственного лица за исполнение тех или иных решений. Законодательная власть — это скорее демократическое начало, а судебная власть, которая осуществляется профессиональными юристами, судьями, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые писал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика, в данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами, и при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и большее число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов XX века число избирателей включается повсеместно женщины, и таким образом мы получаем ту систему, которая уже сложилась где-то к середине XX века, на которую у нас предполагается общее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов. На выборах при этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции оно может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделении властей, собственно говоря, сложилось так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу XX века. И на протяжении всего XX века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможные перспективы создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 1917 году, ни в условном 1991. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 1917 год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование. На место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции — и законодательную, и судебную, и исполнительную власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. Этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких, беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинает править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируема со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя национальная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом, уже в 20-е годы, была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменным, Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи — это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как к той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась с провозглашения того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 1987 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. Собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть Совету, и с этого начался распад системы. Точно так же, как Советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 89-м году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть. И один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживало отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения властей уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование, поддержку говорил «подавляющее большинство». Это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме и в записи, все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом Французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы президента, до которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов XIX века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91 и 93 годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы управления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона, потому что она создала с средний класс. Она создала довольно широкую прослойку граждан, которые могли иметь собственность, платить налоги и участвовать в войске, то есть покупать оружие и участвовать в ополчении. Эти три составляющие создали класс граждан в Афинах, который потом действительно пришел к власти, но уже после Песистрата, после его 33-летнего правления. И вот здесь, опять же, более поздних примеров подобного мы можем найти в истории Европы и мира, потому что, конечно, первым таким примером для России начала 90-х годов стал Пиночет. Тогда очень была популярна идея чилийского экономического чуда, потому что Чили заняла высокие строчки в мировых рейтингах развития экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизацию России и демократизацию. Что ошибка предыдущих периодов была в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократией, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и все связанное с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. И если мы посмотрим на Конституцию России 93 года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращено это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делал это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так. Потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. Именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен совершенно. Вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер — один из тех авторов, которые стали очень популярны в России в 90-е годы. А второй автор — это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, которого избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее, она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируется там зажиточные слои общества, которые потом получат более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации, тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая на самом деле оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгении Лёзиной, то мы увидим, что пятое управление КГБ, самое кровавое, самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, которые благополучно аккумулируют в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, в правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 99-го его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 99-го года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 1917 году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не приводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы сочетания были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за реализацию Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Альдольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потерянное для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если Первая Республика в России была при Керенском, это было 55 дней, Вторая Республика началась где-то в 89-м году, может быть, в 90-м году после Декларации о суверенитете России, но она тоже протяжала до 93-го года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартистским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом. Что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает. Когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы преемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельцином с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое-то время, и дальше передавать ее другому, и точно так же, может быть, возвращать ее снова, но при этом не исходя из того, что это какое-то вот такое вот пожизненное бремя. Итак, можем ли мы с 2024 года говорить о перспективах демократизации России? Возможно ли либеральная демократия в России в 21 веке? С одной стороны, сама постановка такого вопроса в условиях, когда страна находится под жесточайшим катком репрессий, когда она ведет войну неправедную и преступную, когда все основные деятели оппозиции либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим, на какие это предпосылки возможны, которые позволят нам сдержанно, оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должен быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме, и что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права и даже, более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы допустим минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 1989 году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого слоя таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней, Ну и, наконец, главное, что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии. Безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 1991 году. Этот путь может занять не одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют, так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура упала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть позитивные тенденции развивать их, то шансы на успех так или иначе существуют. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
1: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко и продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду. На мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский расскажет, зачем страны НАТО и Варшавского договора решили зафиксировать статус-кво в Европе и почему СССР согласился подписать международный документ, который обязывал его соблюдать права человека. Как Хельсинкские соглашения 15 лет обеспечивали мир в Европе, стали мощным толчком к демократизации в странах советского лагеря и распаду СССР, но не смогли обеспечить стабильный мир на европейском континенте. И, наконец, можно ли повторить их успех сегодня? В первом выпуске соглашение между Сталином и Черчиллем на клочке бумаги, разделенная Европа и кому был важен статус-кво.
2: 50 лет назад, 1 августа 1975 года, Хельсинки. В здании Хельсинкского дома, огромного модернистского здания, построенного всего 4 года назад и отделанного карельским мрамором и финским деревом, лидеры 35 стран от Соединенных Штатов и Советского Союза до Люксембурга подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы знаем этот документ как Хельсинкские соглашения.
3: 1 августа 1975 года в столице Финляндии главами 35 государств был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот важнейший документ содержал целый свод новых принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования. Выступая на совещании, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал:
4: «Видно, полита кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Очень важно провозгласить правильные и справедливые принципы отношений межгосударственными».
2: Действительно, Хельсинкские соглашения, с одной стороны, были прорывным историческим документом. С другой стороны, они принадлежали своей эпохе, эпохе Холодной войны, эпохи противостояния двух больших и сильных военных блоков – НАТО и Варшавского договора. Сегодня, если посмотреть на историю тех событий, можно обнаружить много параллелей с сегодняшним днем. Но, как всегда в истории, что-то будет похоже, что-то будет сильно отличаться. Эта история по-своему драматична и увлекательна. Впрочем, драматичный рассказ совсем не означает того, что это было прекрасное время для людей, которые тогда жили. Как говорится в одном известном стихотворении, чем столетие интереснее для историка, тем оно для современника печальней. Государства, подписавшие Хельсинкские соглашения, смогли добиться своей цели – мира для европейского континента, но лишь на историческом отрезке, в котором они сами жили, в период Холодной войны. Когда Холодная война закончилась и Советский блок распался, Европа оказалась в новом мире. И хотя Хельсинкские соглашения продолжали и даже сегодня продолжают играть большую роль как основа того миропорядка, в котором права человека, по крайней мере в теории, должны играть не меньшую роль, чем вопросы безопасности, со своей главной задачей – поддержание мира на континенте – они не справились. Мы это видим вокруг себя, читая ежедневные сводки о войне в Украине. Но давайте посмотрим, как европейские страны, которые были на момент подписания соглашений непримиримыми антагонистами, пришли к тому, чтобы заключить такой важный документ. Как получилось, что именно в этом документе впервые права человека обрели настоящую правовую силу? Это длинная история. И начать ее нужно с 1944 года. Это очень важно, потому что у нас российские власти и президент Путин очень любят ссылаться на эту Ялтинско-Потсдамскую систему, которая определила весь последующий ход событий, позволила избежать войны в Европе новой. В действительности это не так. Это такой ретроспективный взгляд. большой войны не случилось, значит, Ялтинско-Потсдамский процесс позволил ее избежать. В действительности Европа жила в таком перманентном напряжении вплоть действительно до Хельсинских соглашений. И это напряжение было заложено вот не буквально Ялтинско-Потсдамской системой, а тем, что произошло в 1944 году. 1944 год. Идет война, Вторая мировая. Уже понятно, что Германия проигрывает. И в этот момент в Москву прилетает Уинстон Черчилль. И проходит так называемая Московская конференция, где не присутствует Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, а разговаривают только Сталин и Черчилль, также Молотов и Иден, но это не важно, министр иностранных дел. И вот в ходе разговора о том, как они продолжают воевать и побеждать страны Оси, Черчилль на обрывке бумаги пишет Сталину расклад влияния Запада и Советского Союза в Европе. Сталин ставит на этой бумажке галочку, дескать, он согласен, так прямо вот Черчилль это описывает. И сам Черчилль, в общем, который, с одной стороны, был выдающимся политическим деятелем, с другой стороны, не был свободен от политического цинизма. Он это в своих воспоминаниях называет «озорным документом». На этом клочке бумаги две великие державы начали делить Европу. Естественно, нигде это не было зафиксировано, только сохранился в британских архивах этот клочок бумаги. Черчилль потом описал эту историю в своих воспоминаниях. И там Восточная Европа и Центральная Европа были поделены. Прямо в процентах. В Греции 90% влияния Запада, 10% Советского Союза. В Венгрии 50 на 50. В Румынии 90% влияния Советского Союза, 10% Запада. В Югославии тоже, кажется, 50 на 50. И так далее. Это деление как бы степени влияния. То есть нечто вообще неопределенное, нечто непонятно какое, да, непонятно что. Но вот они поделили. На бумажке. Это даже не секретный протокол Молотова-Риббентропа. Это какая-то переписка, значит, на салфетках. Дальше действительно лидеры собираются в Ялте, потом в Потсдаме. И там принимаются такие совершенно красивые, хорошие документы о том, что все страны следуют Атлантической хартии, то есть они выступают за демократию и свободу народов, какие-то важные вещи о том, как будет разделена Германия. Действительно, в них открыто прописана важная история с переделом, да, изменением границ Польши, где пройдет восточная граница, где пройдет западная. Но так или иначе, ни слова о том, что у Советского Союза будет какое-то специальное, особое влияние на этих территориях, за исключением Германии. Там все было четко прописано. Зона оккупации Советского Союза, зона оккупации Великобритании, США и потом Франции, поделенный Берлин. Там все было четко и понятно. Действительно, они все это открыто прописали. А вот с Восточной и Центральной Европой не так. Нигде не было сказано, что Советский Союз имеет какое-то специальное право оказывать влияние на политические режимы в этих странах. Наоборот, было написано, в них должны быть проведены свободные выборы с участием всех политических сил. В Польше должно быть создано правительство национального единства с участием польского правительства в изгнании, которое сидит в Лондоне. Казалось бы, все красиво. Дальше, что произошло по факту? А по факту советские войска стоят в этих странах. Местные коммунистические партии, прямо как бы ведомые и инструктируемые Советским Союзом, сначала входят в коалиционные правительства, обычно получают там, как бы мы сейчас сказали, портфели силовых ведомств. Потом в одной за другой в этих странах проходят либо выборы, где с помощью фальсификаций побеждают коммунисты, либо последовательно прочие оппозиционные партии оказываются запрещены. Одна за другой, постепенно. Но в довольно короткий срок, за буквально там 2 года все это произошло. И в итоге оказывается, что уже никаких 50 на 50 в Венгрии. Венгрия – все под советским контролем. В Болгарии никаких 60 на 40. Болгария тоже под советским контролем. В Югославии странно. С одной стороны, сначала побеждают коммунисты, а потом Иосип Броз Тито, лидер Югославии, ссорится со Сталиным. Не знаю, как это расценивать, но… Да, Югославия не находится в зоне влияния Советского Союза. Но тем не менее, никакого раздела мира в Потсдаме не случилось. И в Ялте. Случился раздел Германии. Мир, европейский мир, был поделен на клочке бумаги. Причем Советский Союз взял себе больше, чем как будто бы пообещал. Это вот галочка сталинская. Ну, видимо, он вот так ее и ставил, как бы понимая, что он в действительности собирается делать. Это поставило вообще-то весь западный мир, оставшийся свободным, перед как бы постоянной угрозой. Все помнят. Если вот такой переворот был возможен в Чехословакии, то почему он невозможен, скажем, в Италии, где у коммунистов были после войны очень хорошие политические позиции, они были популярны. А коммунисты везде были популярны, потому что они были в авангарде борьбы с нацизмом. Они действительно были те, кто с оружием в руках сражался с нацистами. Местными и немецкими. Соответственно, Западная Европа живет первые десятилетия вот в этом страхе. Страхе возможного коммунистического переворота. С другой стороны, сама по себе эта Центральная и Восточная Европа, она не является таким вот островком политической стабильности. Дескать, Советский Союз вот политически победил, и все. И теперь так и живем. 56-й год. Акции протеста в Польше, подавленные войсками с участием советских войск, десятки убитых. Будапештские события, венгерское восстание 56-го года. Это уже такая полноценная городская война. Тысячи погибших.
5: 23 октября 1956 года на улице Будапешта вышли 200 тысяч человек. Демонстранты требовали возвращения к власти умеренного политического деятеля Имре Надя, вывода советских войск из Венгрии и выхода из Варшавского договора. Для подавления беспорядков в Будапешт были введены советские войска, расквартированные в Венгрии. Мирный протест перерос в уличные столкновения.
2: Потом некоторый период затишья, 68-й год, Чехословакия. Опять вот советских войск и других стран Варшавского договора. То есть это пространство, оно нестабильно. И с Запада видят, что, вообще-то говоря, Советский Союз в большой степени удерживает эти территории силы. Никакой искренней приверженности коммунизму там нет. И Советский Союз тоже смотрит на это примерно таким же образом, что, дескать, его, так сказать, сателлиты, его союзники – чуть дай им, значит, волю, они готовы утечь на Запад. У стран НАТО было куча противоречий. Франция там выходила из альянса, сохраняя только политическое участие, но все-таки оставалось некоторое единство. Ни одна страна НАТО не переметнулась путем демократических выборов, путем какого-то естественного политического процесса в соцлагерь. Про Советский Союз было понятно. Вот буквально сейчас на днях я случайно пересматриваю один старый документальный фильм 90-го года с прекрасным рассказом Андрея Синявского про вообще понимание ситуации в Советском Союзе. И он рассказывает, иду я говорить со своим сослуживцем, и это 60-е, начало 60-х годов. И как-то жалуюсь ему довольно так просто. Вот не издают у нас стихи Пастернака. Не «Доктор Живаго», просто стихи Пастернака. А тот, говорит Синявский, мне отвечает, знаете, вот тут такое дело, издашь в Советском Союзе стихи Пастернака, а в Польше, где всегда свободы больше, посмотрит на это и объявит свободу печати. Ну и что, говорит Синявский, ну прекрасно, пусть объявляет свободу печати. Ну как же, говорит его собеседник, тогда Польша отделится от нашего блока?
6: Хочет. Он говорит, ну если Польша отложится, то и Чехословакия отложится. Я говорю, ну и пускай, слава богу. Говорит, ну, ежели Чехословакия отложится, тогда и Прибалтика отложится. Я говорю, ну и пускай. И тогда он с яростью, хотя я был человек тихий, мирный, сказал, из-за вашего Пастернака вы хотите империю развалить?
2: Вот это сейчас не про имперские нарративы и имперские чувства. Это про понимание, что весь этот советский блок держится на вот этих скобах силы. Да, на силового подавления, репрессий. Вот стоит буквально, значит, это, стихи Пастернака в Советском Союзе издать, и все посыпется. А параллельно идет гонка вооружений и глобальное противостояние. И оно все нарастает, и нарастает, и нарастает. И к началу 70-х годов советские руководители, в общем, понимают, что экономике тяжело, что как-то не хватает сил. Все помнят, может быть, кто не помнит, посмотрит, были там так называемые реформы Косыгина, были бесконечные разговоры о том, как и что изменить, чтобы перезапустить экономику, но сил не хватает. Значит, надо как-то действительно снизить напряженность, снизить эту гонку вооружений, чтобы банально, мы все это сейчас сегодня читаем бесконечно в современных новостях, не было бы такой нагрузки на бюджет. Запад, надо сказать, тоже к этому моменту по-своему в трудном положении по разным причинам, и экономическим, и военным. Почему по военным? С военной точки зрения Запад в трудном положении. Зачем именно Западная Европа? Как сегодня? Есть, с одной стороны, американский зонтик. Тут в начале 70-х годов у Америки даже превосходство. У Америки что-то 30 тысяч ядерных зарядов, а у Советского Союза где-то ближе к 10 тысяч. У Америки перевес в стратегической авиации. Но танков у Советского Союза в два раза больше, людей под ружьем больше на четверть, орудий что-то тоже в два раза больше. В общем, понятно, что если Советский Союз вдруг попрет танками, то одна останется возможность у Запада только использовать ядерное оружие, ну а все понимают, что, в общем, это не вариант. Какая бы у вас ни была разница в количестве ядерных зарядов, вы просто друг друга уничтожите. Это то, про что Сахаров, в частности, собственно, и говорил. И действительно, Западная Европа живет в страхе, потому что такого количества людей под ружьем нет. И хорошо бы как-то эту ситуацию уравновесить, как-то добиться того, чтобы снизить этот градус страха. Плюс экономика. Когда сегодня мы читаем новости о том, что Трамп вводит гигантские тарифы не только против конкурентов Америки, таких как Китай, но и против ближайших союзников, европейцев, не стоит думать, что такое происходит впервые в истории. В 1971 году все было примерно похоже. Тогда Америка тоже начала испытывать экономические трудности. После Второй мировой войны Америка, с одной стороны, получила преимущественное положение в мировой экономике, и ее валюта, доллар, стала общемировой резервной валютой, но, с другой стороны, и несла определенные обременения. Доллар должен был свободно обмениваться американскими властями на золото. И из-за гонки вооружений, из-за невероятно дорогостоящей войны во Вьетнаме, дела у американского государства в сфере экономики стали идти плохо. Рост долг, дефицит бюджета. И тогда американское правительство придумало примерно то же самое. Ни с кем не договариваясь, никому ни о чем не сообщая, неожиданно в 1971 году Америка декларативно одним собственным заявлением отказалась от свободного обмена своей валюты на золото. Это радикально сразу изменило баланс валют в мире. Биржи стали лихорадить. Кроме того, Америка ввела 10% пошлины для огромного количества стран. Все то же самое. Рынки в шоке. Почему? Потому что другие валюты начинают быстро расти по отношению к доллару, соответственно, стоимость товаров европейских становится выше, соответственно, их экономика начинает падать.
7: Сила национальной валюты основана на силе экономики этой страны, а американская экономика, безусловно, самая сильная в мире. Соответственно, я поручил министру финансов принять необходимые меры для защиты доллара от спекулянтов. Я поручил министру Конли временно приостановить конвертируемость доллара в золото или другие национальные активы, за исключением сумм и условий, которые будут соответствовать интересам денежной стабильности и наилучшим интересам Соединенных Штатов.
2: Все то же самое. Все возмущены односторонними действиями Соединенных Штатов. Начинаются какие-то переговоры, проблемы. Дальше уже мы чуть-чуть залезаем в 70-е. 73-й год. Энергетический кризис. Война судного дня, ОПЕК резко поднимает цены на нефть, значит, дополнительный удар. Смотрим, что было у нас сейчас в начале, после российского вторжения в Украину. Да, главная забота, что там случится с нефтью. На Западе безработица, на Западе инфляция, стагфляция, проблемы. Вспоминаем студенческие выступления, молодежь недовольна. Ну, когда 13% безработицы среди молодежи, там найдутся те политические взгляды, ради которых молодые люди будут недовольны. Поэтому тоже плохо. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны все-таки, пусть у Советского Союза больше танков и больше пушек, но все-таки с обеих сторон огромные армии, огромный американский флот, паритет в ядерных вооружениях. Есть все-таки устаканившиеся границы. Вот Советский Союз подавил восстание в Венгрии, подавил Пражскую весну в Чехословакии. Все более-менее понятно. Как-то преодолели, да, берлинский кризис 60-х годов. В общем, по границам все понятно. Ни у кого нет никому претензий. Никто не хочет ничего делить. не хочет ничего перекраивать. Все, в общем, хотят статус-кво. И Советский Союз хочет статус-кво, чтобы никто не лез в его уже им контролируемую сферу интересов и зону влияния. И Запад хочет, чтобы не было попыток утянуть какую-нибудь западную страну в коммунистический блок. Вот в этой ситуации равновесие. Более или менее, да, вот есть неравновесие в обычных вооружениях, но все-таки. И отсутствие каких-то острых противоречий, острых территориальных претензий друг к другу. Возникает разговор о Хельсинских соглашениях. А давайте вот эту ситуацию, которая вот сейчас сложилась, вот сейчас, вот все, никто ничего не хочет. Все, все ко всему привыкли. Германия не хочет назад Померанию и Силезию, и Восточную Пруссию. Венгрия не хочет назад Трансильванию. Австрия не хочет восстанавливать Австро-Венгерскую империю. Ну и тем более нету конфликта между Германией и Францией за Эльзас и Лотарингию. Вот когда все более-менее стабильно, стороны начинают думать о том, а как бы им эту ситуацию зафиксировать. А как бы ее сделать еще более стабильной и еще более предсказуемой? Плюс тогда же, в 1970 году, первый канцлер социал-демократ Федеративной Республики Германии Вилли Брандт начинает так называемую «восточную политику». Федеративная Республика Германии впервые пытается строить по-настоящему новые дружеские отношения с теми странами на Востоке, которые были жертвами нацистской агрессии во время Второй мировой войны. Он приезжает в Варшаву и становится на колени перед памятником жертвам подавленного фашистами восстания в Варшавском гетто.
8: Несмотря на презрительные комментарии Федеративной Республики, мне не было стыдно за этот поступок. Отмеченное во всем мире коленопреклонение в Варшаве не было запланированным. Под тяжестью недавней истории я сделал то, что делают люди, когда слова бессильны.
2: Но это не только политика политических жестов. Это и экономическая политика. ФРГ заключает с Советским Союзом договор, который принято называть «газ в обмен на трубы». Из Советского Союза в Европу будет поставляться газ, тот самый, который на протяжении многих лет будет обеспечивать эффективность немецкой экономики, а Германия в ответ будет поставлять Советский Союз трубы для газопровода и разные другие индустриальные товары, которые сам Советский Союз произвести не может. Западная Европа думает, что Советский Союз и социалистические страны – это для них потенциально новые рынки сбыта. А им как-то надо развивать экономику. Китая еще нету в этом качестве, куда все могут инвестировать, где все могут открывать свои заводы. Надо что-то делать, как-то поднимать, как-то выходить из этого экономического кризиса. Может быть, вот можно этим как раз путем идти. Да, еще можно вспомнить Италию, которая строит завод в Тольятти, и Фиаты под названием «Жигули» там производятся. Есть надежда, чтобы открылись новые возможности, и есть некоторый статус-кво, которые все хотят защитить. И дальше весь спор вокруг Хельсинских соглашений идет именно о том, как по-настоящему договориться об этом статус-кво, не посягнув на интересы той или другой стороны. Поэтому такие соглашения становятся возможны. И когда сегодня говорят, а давайте вернемся, вот давайте реанимируем Хельсинские соглашения, а давайте заключим новые Хельсинские соглашения, Ну, погодите, друзья, надо сначала, чтобы было какое-то статус-кво во всем, а потом можно будет говорить об этом в ситуации острого конфликта, противостояния, вообще когда непонятно, кто что контролирует и кто что может, к сожалению, ничего такого не может быть. А вот уже разговор, почему, несмотря на Хельсинские соглашения, у нас снова война в Европе, это другой разговор. Но это было фактическое статус-кво. А с формально-правовой точки зрения все было совсем не так определенно. Например, Запад никогда до этого формально не признавал вхождение стран Балтии в Советский Союз. Советский Союз оккупировал Латвию, Литву и Эстонию, с помощью сфальсифицированных выборов установил там просоветские режимы, которые обратились с просьбой принять их в Союз народов Советского Союза, но эта ситуация никогда не была признана другими западными странами. Они ее не оспаривали, но и не признавали. И поэтому для Советского Союза было чрезвычайно важно добиться полного и окончательного, не только фактического, но и формального признания всех своих территориальных приобретений, своего доминирования во всей зоне влияния, которая была приобретена им после окончания Второй мировой войны. Потому что до этого Вот это вся эта роспись на салфетке, после которой еще Сталин прибрал еще больше. В действительности была с точки зрения как-то международного отношения, международного права проблематичной. И дальше на этом мы уже вот, собственно, перейдем к тому, почему права человека оказались именно внутри Хельсинских соглашений. В действительности, когда, неважно, два человека, две страны, два блока пытаются достичь какой-то договоренности, им важно иметь общий ценностный базис. Иначе невозможно договориться. Если для одной стороны данное обязательство — это данное обязательство, а для другой стороны данное обязательство может быть отменено в силу каких-нибудь обстоятельств или причин, то понятно, что никакой равноправной договоренности уже не будет. Поэтому нужен какой-то ценностный базис. И для этого нам будет надо сделать опять шажок назад, но не так далеко. В 1954 год, где после смерти Сталина уже Молотов на конференции министров иностранных дел Европы предлагает провести конференцию по безопасности в Европе и, соответственно, договориться о правилах жизни европейского континента. Собственно, во многом та же самая, да, риторика, которая лежала в основе Хельсинских соглашений. Но 1954 год. Только что прошли вот эти все политические перевороты в странах Центральной и Восточной Европы. И, кроме того, в молотовском предложении нету США и Канады. То есть Советский Союз, да, вот эта огромная военная махина, которая только что действительно победила Гитлера и обладает гигантской военной силой, предлагает европейским странам войти в какое-то отдельное свое европейское соглашение и там вот разговаривать о коллективной безопасности. Понятно, что в тот момент они отказываются, но идея эта понемножку живет, и Советский Союз ее держит при себе, и каждый раз к ней возвращается. И вот в начале 70-х, когда становится понятно, что вот Советскому Союзу все-таки вот хорошо бы что-нибудь такое подписать, но уже вот не с той позиции силы 54-го года, когда у нас тоже есть ядерная бомба, у нас уже, значит, практически есть термоядерная бомба, и армия у нас самая большая, и такая подготовленная и так далее. И мы вообще эту войну пережили, и сейчас, если надо, всех остальных переломаем. А уже ситуация другая, уже понятно, что у Советского Союза проблемы, что гонку вооружений нести тяжело, глобальные соревнования нести тяжело, но идея-то живет и к ней возвращается. И вот тут Запад, западные страны, предлагают, да, давайте начнем говорить о коллективной безопасности в Европе, но два условия. Первое – это подключение Соединенных Штатов Америки и Канады, чтобы не было так, что вот только одна страна с другого континента. Вот пусть Канада тоже будет. И второе – давайте пропишем ценностные основания подробнее, серьезнее. Не так, не абстрактными ссылками на Атлантическую хартию, и просто право народов определять собственное политическое устройство. Вот было у венгров право определять свое политическое устройство. И что стало с Венгрией? Да, одних выслали, других посадили, третьих казнили, и установился обычный советский такой мягко-тоталитарный режим. А давайте пропишем все это подробнее. Пусть у нас там будет и про свободу слова, и про свободу вероисповедания, обмена информацией, и еще главный контроль над вооружениями. И самое главное, это было некоторой лакмусовой бумажкой, которая бы показывала, Советский Союз, он вот почему хочет этих соглашений? Потому что он тоже устал и действительно хочет мира, большей стабильности? Или потому что это такой троянский конь, за счет которого Советский Союз хочет как бы вломиться в Европу и усилить там свое влияние? Но, естественно, последствий никто особо предсказать не мог. И надо сказать, что действительно, в Советском Союзе обсуждалась эта третья корзина, имею в виду в Политбюро, не среди людей, конечно. И было много споров. И решили все-таки уступить. И решили все-таки согласиться на то, чтобы этот пакет прав человека там был. И один из мемуаристов, который описывает эти события, говорит, что человек, который, по-моему, его звали Андрей Ковалев, человек, который руководил, был руководителем советской группы вот на этих длинных предварительных переговорах, когда они вот каждый пункт согласовывали, он принадлежал скорее к либеральному крылу. И его мысль была такая, что ну а надо, да, что это такой способ внедрить такие вот эти вот прекрасные постулаты, эти прекрасные положение в советскую жизнь. Может, это приблизит демократизацию Советского Союза. 75-й год – это же всего 10 лет после конца оттепели. Все помнят. Еще все было недавно. Все надежды на демократизацию были вот-вот. Вот-вот только буквально как бы вчера. И в результате удалось убедить Политбюро подписать документ в таком виде. Но поразительно, что как только он был подписан, как только он стал, вот окончательная версия, стала публично известной, с обеих сторон посыпалась страшная критика. На Западе критиковали, что все отдали советам, что все, вот все узаконили, что мы предали поляков и прибалтов. Прямо это все вот проговаривалось. Что Советский Союз не будет выполнять, что это все Филькина грамота, эти права человека в Хельсинских соглашениях. И в Советском Союзе, понятно, там это в «Правде и известиях» этой дискуссии не было, но внутри ЦК и Политбюро. Как мы могли на это пойти? У нас же всегда была идея, что то, что происходит у нас дома, это то, что происходит у нас дома. Мы не можем допустить, чтобы кто-то, значит, мог нам диктовать, как нам обращаться с собственными гражданами. Как это все могли допустить? Действительно, некоторое время Хельсинские соглашения, ну, действительно, они, что называется, устояли и позволили, по крайней мере, Европе прожить довольно спокойно следующие примерно 14 лет. Да, до 89 года, уже до начала распада Советского Союза, Советского Блока, а потом Югославии. Но, что важно, что они, конечно, Европе обеспечили определенную стабильность, но они отнюдь не прекратили гонку вооружений, как вот сейчас говорят. Вот, дескать, Хельсинские соглашения, они прекратили гонку вооружений, вот они положили начало сокращению вооружений и так далее. Это была разрядка. С 75 по 85 год число вот этих пресловутых ядерных зарядов, например, у Советского Союза, прогрессировало немыслимыми темпами. Гонка вооружений шла. Довольно быстро этот период разрядки закончился. Вот 75-й год, Хельсинские соглашения, а уже примерно 78-й все начинает портиться, и гонка вооружений нарастает в мире. И начало 80-х – это, да, конечно, время, когда в самой Европе нету и не предвидится никаких вооруженных конфликтов, и все тихо, но мир весь думает, а будет ли сейчас завтра ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами? И вот эти вот анекдоты, которые я точно помню, возможно, вы тоже помните из нашего советского детства про случайный ядерный удар, бесконечный, кто бросил валенок на пульт и так далее, это все отражение вот этого вот буквально как бы масштабного мирового страха и психоза. Люди страшно боялись. И действительно, это было обосновано. Советский Союз в 83-м году, если не ошибаюсь, сбивает южнокорейский Боинг. Ничего не напоминает. Тоже что-то, кто-то случайно куда-то залетел, ПВО как-то решило проявить бдительность, не разглядело, в кого стреляет, выстрелило. Вот, имеем, значит, имеем, что имеем. Советский Союз в Афганистане и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому эффект, если посмотреть на начало 80-х годов, был такой 50-50. Но действительно, вот эта корзина, связанная с правами человека, сыграла очень большую роль и в мировой политике, и в жизни как раз центральных и восточноевропейских стран. Но это как бы следующий блок.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».